игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
5: Жить в балансе.
4: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
5: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
6: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер 1 в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ЛКСМ 24. Телефон 215-150.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
2: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
2: Подробности по телефону 68-01-56.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
8: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
7: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
8: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
11: Ярмарка!
12: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
12: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
12: Подробности по телефону 680156.
13: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асадар ООО «Автостат».
14: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
15: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро. Еще и с кофе.
16: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
17: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

7 часов в Тюмени. Ну и да, конечно, нелегко возвращаться в рабочий ритм после...

0: Утро всем, привет. Здравствуйте.
1: Доброе утро, у нас уже 4 мая, новый понедельник.
0: Блин, я так думал, что ты сейчас скажешь, у нас уже четверг, и я такой... У-ху-ху.
1: Хотелось бы, но смотрите, тут две новости. Первая, мы работаем 5 дней, как обычно. Вторая новость, у нас будет хорошая теплая неделя, жаркая, я бы даже сказала, больше 20 градусов.
0: Я так понимаю, что сегодня, кстати, погодка будет такая не очень. Вот этот...
1: А вот завтра достаем все свои лучшие вещи легкие.
0: Мини, уже, Маша, можно мини и шорты, да? Реально? Не шутишь?
1: Нет, но если вам в офисе можно в шортах, то пожалуйста.
0: Ну, можно.
1: Тем более, 25 градусов один из дней.
0: Подождите,
1: будет.
0: А вот на мини-юбке есть какие-то ограничения в офисах? По-моему, нет.
1: Думаю, никогда их не было нигде.
0: Поэтому шорты, бог с ним. Нас вот интересуют больше...
1: Юбочки.
0: Да, юбочки, платьишки. Все, договорились. Ну что, тогда мы знаете, что делаем? Ну, мы отмываем руки от маринада оставшегося, да?
1: Да.
0: Очищаем вот эту решетку от засохшего мяса. И идем, уверенно, на работу сегодня. Хорошая, легкая нам предстоит неделя. Наша задача, знаете, какая? На этой неделе много двигаться, много шевелиться. Для того, чтобы...
1: скинуть наеденное? Ты
0: скинуть
1: это
0: наеденное, знаете, для чего?
1: Чтобы заново съесть потом следующую декаду отдыха.
0: Ну, не декаду, а следующую серию. Декада — это 10 типа дней.
1: Ну, хочется, чтобы было 10.
0: Да, понятно. Ну, в общем, давайте к следующим майским мы вот чуть-чуть вот растрясемся, что называется. Мы, конечно же, вас всегда готовы тут порадовать годным контентом, в том числе и, вы знаете, пока мы отдыхали, музыканты успели выпустить парочку интересных релизов, которые, в общем-то, мы в рубрике «Шазамышная» и будем рассматривать. Сегодня вот, например, у нас «Моя Мишель».
1: Прекрасно, мы ее любим.
0: Все, дождитесь тогда и послушаем ее новинку. Всем еще раз привет.

0: 7 часов и 10 минут в Тюмени. Как мы обычно говорим здесь в рубрике «Шазамочная», открыли глаза, давайте откроем и новую музыку для себя тоже. Тем более, когда это музыка «Моя Мишель» группы.
1: Мы с удовольствием готовы послушать ее новинку.
0: Называется она, кстати говоря, «На малиновой луне». Что-то на Агутинском, да?
1: Да.
0: Немножко вайбе. Но это не кавер, это не переделочка, не ремейк. Это собственное произведение. И вот что написано в, ну, пресс-релизе. Написано так. Трек «На малиновой луне» был написан зимой, в то время, когда ты чувствуешь себя особенно одиноким и уязвимым. Он о поиске того самого человека и надежде однажды встретить его на земле или на луне.
1: Так что, если на земле кого-то вы не встретили, может быть, надо на луну отправиться.
0: Маша, ты же веришь во всякие эти инопланетяне, НЛО?
1: Да.
0: Так что твоя тема, можно сказать. Давайте послушаем.

0: потому что сегодня представляем вам новинку группы «Моя Мишель» на малиновой луне. Ну, несмотря на то, что здесь про луну, да, при свете солнца это тоже очень классно, хорошо слушается.
1: Мне кажется, это такой романтический трек, как будто бы конечно, свидание должно произойти под эту песню.
0: Mm-hmm. Да, я согласен. В общем, вот на таких каких-то романтических вайбах мы начинаем эту недельку. Песню мы обязательно загружаем в наш канал в ВК, для того, чтобы вы могли, во-первых, еще раз с ней ознакомиться, а во-вторых, проголосовать, нравится вам такое, не нравится, и тем самым так вот повлиять на то, что у нас здесь на Красной Армии регулярно играет. Поэтому ВК-канал «Красная Армия» приглашаем.
2: Шазамошная в утреннем шоу «Ред».

0: интернета, песенка «СМС». Кто бы мог подумать, да, что в интернете сейчас самая популярная, типа, песня про СМС-ку. Ну, то есть, как бы, типа, интернет, новые технологии, СМС старые, но...
1: Вот такая романтика старины.
0: Что есть, то есть. Я, кстати говоря, вот вообще, знаете, в последнее время действительно пользуюсь вот этим огромным своим пакетом СМС, которых у меня 1000, по-моему.
1: Да?
0: Да-да-да. А потому что прекрасно работает себе.
1: СМС-очки вот отправлять. Кто бы знал.
0: Да, скоро, знаете, мы можем даже перейти, когда вот это вот без пробелов писать, угу, чтобы в одну СМС-очку влезло, да?
1: Каждое сообщение с большой буквы.
0: А еще, знаете, как можно было? На, типа, английском писать.
1: Да.
0: Там почему-то
1: без
0: так
1: знаков, без всего.
0: Больше символов так влезало, да почему-то. Так что, зумеры, нужны будут лайфхаки, как СМС-ками пользоваться.
1: Обращайтесь к нам,
0: да,
1: старикам.
0: Мы так и до ММС, может быть. А это, по-моему, кстати, закрыли уже, да? Ну, короче, по СМС-кам мы проконсультируем. Какие еще консультации у нас ожидаются в ближайшее время, Мария?
1: Во-первых, посмотрим на консультацию астрологов подробно, потому что у нас сегодня новый день.
0: Да, и как его идеально спланировать, вот в гороскопе мы разберемся минут примерно через 10. Ну, а до этого сделали подборку всех главных вообще новостей, которые вы могли пропустить из-за того, что были где-то на шашлыках. Новости не пропустите после Тиеста Beautiful Places. Уже скоро.
2: Реклама. Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Отремонтируйте стекло в моей машине.
5: Какой у вас автомобиль?
4: Красный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла». Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
7: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
8: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
9: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно

0: сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
2: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ, 24. Телефон 215-150.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.27 в Жемене на Красной Армии. Новости. С нами Николай Антонов.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе утро, Николай. Прошу, пожалуйста.
1: С начала мая набережную Тюмени начали патрулировать спасатели. Они будут нести дежурство ежедневно. Каждый из них оснащен полным комплектом необходимого снаряжения для оказания помощи жителям и гостям, сообщает Департамент безопасности и жизнедеятельности городской администрации. Помимо готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, спасатели проводят профилактическую работу, разъясняя тюменцам правила безопасного поведения на воде и вручая им информационные памятки. В Тюмени на дне предпринимателей участников ожидают 15 тематических площадок. Форум состоится 29 мая в ДК «Нефтяник» и конторе пароходства. На событии обсудят тренды инвестиционного развития региона, внедрение новых технологий, развитие легкой промышленности и многое другое, пишет информационный центр тюменского правительства. Также пройдут закупочная сессия для креативных предпринимателей, развернутые консультации по мерам государственной поддержки и возможностям ведущих деловых объединений региона. До 10 км в час ограничили скорость прокатных СИМ в Тюмени повсеместно. Исключение составили велодорожки и специально выделенные полосы, где разрешено движение до 20 км в час, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города. Напомню, количество медленных зон, где разрешена скорость до 7 км в час, составляет 133, а зон запрета эксплуатации – 36. Также действует ночной режим с 22 до 6 часов утра. Это были новости. Далее на Красной Армии Саша Самойлов, Маша Бакута, утреннее шоу. Red.

0: Тюмени, сегодня понедельник, 4 мая, и подсказки от астрологов.
1: Овны, будьте открыты для любых новых веяний и идей.
0: Тельцы, сегодня лучше всего получится учиться, впитывайте новые знания как губка.
1: Близнецы, сегодня от вашей силы мысли зависит все.
0: Раки, возможно, вы ждете от людей слишком многого, не судите, делайте выводы и идите дальше.
1: Львы, вы сделаете что-то очень полезное не только для себя, но и для других.
0: Девы, вообще не могут быть затронуты сложные темы, поэтому лучше не спорить, а искать точки соприкосновения.
1: Весы, ваша жизнь грядет перемены, наведите порядок во всем.
0: Скорпионы, можете себе позволить потратить весь день на философские разговоры или непринужденное общение.
1: Стрельцы, окружающие оценят ваши новые идеи и нестандартный подход.
0: Козероги, нужна релаксация, полное отрешение от проблем житейских, этого просит и душа, и тело.
1: Водолеи, велика вероятность создать гениальную идею.
0: Ну и рыбы, внезапная ситуация заставит прочувствовать яркие эмоции.

0: кто мы такие. Beautiful people. Прекрасные люди.
1: А самое главное, скромные.
0: Ну, 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И, конечно же, после, когда ты 3 дня отдыхал, вот это возвращаться в рабочий ритм тяжело. Но есть страничка вдохновения и мотивации в нашей программе, и вот к ней мы вскоре и перейдем. Ну так вот, для примера, то есть, да, мы вам рассказываем, что тут интересного случилось вот 4 мая, и вы заряжаетесь этим на победу.
1: Например?
0: Например, вот смотрите, сегодня считается тот самый день, когда началось производство автомобилей марки Rolls-Royce.
1: Ты бы хотел погонять на Rolls-Royce?
0: Ну, как тебе? У меня нету столько денег. Вообще, вы знаете, я навел справки, и оказывается, что в Тюмени есть автомобили Rolls-Royce. Вот, например...
1: А значит, ты можешь там погонять?
0: Элитный внедорожник Rolls-Royce, я даже не помню, Cullinan. Как-то так, наверное, он называется. Стоимостью более 50 миллионов рублей. Есть с тюменскими номерами. Более того, можно взять в аренду. А как-то раз даже вот тут пишется, что в город привозили лимитированную версию Ghost для фотосессии, Маша.
1: Да.
0: Специально для фотосессии.
1: Да.
0: Да.
1: Чтобы побесить бывшего, я знаю.
0: Знаешь, какой Rolls-Royce я могу себе позволить? У нас есть, оказывается, в Тюмени Rolls-Royce суши. И этот Rolls-Royce мы можем себе позволить.
1: Это неплохо даже.
0: Вы знаете, если считать, что ролл — это колесо, да, ну, один ролл, как бы, то вообще...
1: Восьмиколесный получается.
0: Восьмиколесный Rolls-Royce могу себе, да. Что еще интересненького 4 мая у нас произошло, обсудим сразу после Вани Дмитриенко. Его классная история «Ртуть».
2: Прогноз погоды.
1: Так нам сообщает Яндекс. В эти минуты в Тюмени плюс 11. Днем сегодня плюс 12. Ожидаем дождь в течение всего дня.
3: Спонсор программы — компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, к этому часу улицы Тюмени загружены на 3 балла. Больше всего 12 минут на Черышевском тракте, далее по тракту от Ставропольской до улицы Мира придется постоять. И около 10 минут на Осипенко, далее по 50-летию октября от Немцова до Одесской.
3: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
7: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfli.rf.
12: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
13: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
14: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
15: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тут вот раздаем вдохновение и мотивацию, узнаем, что интересного случилось в этот день, 4 мая, в разные другие годы. Итак, значит, день собачьего счастья. Сегодня, Мария, и ты как собачница.
1: Да.
0: С недавнего времени.
1: Да.
0: Что, как ты можешь нас проконсультировать? Что такое собачий... Я только потому что знаю, что такое собачий кайф.
1: Мы все в курсе, что это такое.
0: Но это понятно.
1: Как реально порадовать собаку? Очень простых три действия.
0: Угу.
1: Собака любит ходить на площадку и гулять с сородичами,
0: угу.
1: Игрушки и вкусняшки.
0: Ну, в общем-то, точно так же, как и...
1: Мужчины.
0: Женщины. Вы же тоже, подождите, ваши с сородичами гулять вам нравится?
1: Да.
0: С подружками, типа,
1: да.
0: Там? Игрушки ваши все.
1: Все это есть.
0: Mm-hmm. И...
1: Вкусняшки мы любим.
0: Но.
1: Ну и вы так же.
0: Ну и мы
1: да.
0: так же, да. Так что...
1: Все вот. Вы собаки, сутулые.
0: Также сегодня день красивых признаний в любви. О, романтик. Ну давайте, вот понятно, что у нас есть действительно такие места, там, набережная, да, где-нибудь красивое место, где можно там на фоне моста влюбленных признаться в любви. Что-то.
1: Ну, давайте,
0: не очевидно,
1: да.
0: Не попсу. Не попсу
1: наоборот,
0: какую-то.
1: Да. Может быть, антитренды обсудим. Ну, то есть неочевидные места для таких предложений.
0: Такое признание вы точно запомните. Ну,
1: да.
0: например, ну, я не знаю, ну, возле красно-белого, например, это
1: да.
0: Всегда вообще.
1: Можно взять какой-то, Саш, неочевидный фонтан, где купаются ВДВшники.
0: И там признаться в любви.
1: Да. Как вариант, крыша дома, но какого-нибудь тоже...
0: Заброшки какой-нибудь.
1: Да.
0: Заброшки. Да, вот. Вот, видишь, Мария, мы все-таки к заброшке наконец-то...
1: Вернулись.
0: Я тебя туда... засуну когда-нибудь. Так, ну и какое-то еще хотелось бы, не знаю, может
1: ну,
0: вот быть, вокзал?
1: Ну, может быть, даже не просто вокзал, а автовокзал.
0: Автовокзал. Хорошо.
1: Это еще неожиданно.
0: Вот вам несколько неочевидных мест для красивых признаний в любви. Пользоваться этими советами мы не знаем. Ну вот, просто вот поразгоняли немножко. Также сегодня день невысоких людей и...
1: Я сегодня отмечаю этот праздник.
0: Да, поздравляем, конечно же. Ну, знаете как, многие переживают из-за этого. Но, знаете, вам это очень удобно в самолете или поезде. Нормально вам?
1: Конечно.
0: А нам нет. Нам плохо.
1: Нас это не волнует.
0: Поэтому, ну, в общем, я к тому, что не переживаем.
1: Конечно.
0: Все, вы прекрасны. Ну и еще День Звездных Войн. Сегодня, поэтому доставайте там...
1: Свои мечи.
0: И размахивайте. Просто размахивайте мечом своим лазерным сегодня по сторонам. Только главное, невоображаемым. Потому что люди не так поймут, если вы будете воображаемым лазерным мечом ходить.

0: Шоу «Рэд» на Красной Армии. Довольно. 7 часов и 49 минут в Тюмени. И, вы знаете, одна из таких самых громких новостей, которая вот была на выходных, касается детского отдыха.
1: Вы знаете, что тюменцы буквально ошалели от высоких цен на детские лагеря. Они говорят, что уже невозможно потянуть эти цены. Ну, например, да, например, в лагере «Остров детства» путевка стоит от 80 тысяч, а в «Алых парусах» от 50 тысяч.
0: Мне нравится, мне, точнее, непонятно, что значит «от». Вот я вспоминаю, знаете, мы как-то... Я помню, почему-то мы жили в каком-то... В дачке, типа, да, в домике, да? Там как-то особо... Это было очень давно, и там особо каких-то удобств не было, да? А были дети, которые жили... В корпусе там у них все, в каждой комнате там туалет и все такое.
1: Вот,
0: тебе, видимо, в этом какая-то разница.
1: Вот тебе может, и тарифы.
0: Может, у них еще и какой-то был дополнительный там
1: может,
0: прием
1: питание,
0: пищи
1: может,
0: еще какой-то.
1: Может, питание у них было другое вообще, all inclusive какой-нибудь.
0: Какие антрикоты их там кормили.
1: А вы не знаете об этом даже.
0: Вот вопросики появляются. Ну, в общем, мы решили сегодня вспомнить, бывали ли вы вообще в детских лагерях?
1: И что прикольного там происходило? Сегодня делимся вот такими прикольными воспоминаниями.
0: Такими лагерными, да, летними историями. Можно писать к нам в мессенджеры 8922-300-1046, Telegram и Макс, или в наш канал ВК. Тоже, пожалуйста, истории в комментарии к соответствующему посту. Ждем.
2: Реклама. Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
13: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАСРадар ООО «Автостат».
14: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
15: Ярмарка!
16: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
17: Хватит думать!
16: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
17: Приходи!
16: Подробности по телефону 68-01-56.
18: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие! Давай возьмем их домой.
19: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
15: Тонкое тесто. Быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону на сайте.

0: 7.57, точно, тюменская. Мы сегодня решили вспомнить истории, ездили ли вы в детский лагерь когда-нибудь, как вам вообще, куда вы ездили, как вам понравилось вообще, нет, какие-то воспоминания, может быть, и вот что нам приходит.
1: Да, отдыхала летом неоднократно, была там 15-16 лет, и брали меня уже как помощницу вожатых в маленькие отряды. Было столько эмоций и впечатлений. Теперь сама хочу ехать быть вожатой, хотя я уже взрослая, меня уже туда не возьмут.
0: Ну, наверное, вам тяжеловато уже бы. Это все-таки для, ну, прям вот, не знаю, там, 19, там, 18-летних, потому что, ну, это невозможно. Сейчас вы уже не сможете там спать 3 часа, потом вечером еще танец танцевать, потом еще ходить их там, чтобы они ночью спали, вот это все. Это, конечно, нам уже не под силу. Еще одно сообщение. Очень жаль, что такие цены сейчас на детский отдых. Помню, что пару раз ездила в Алые паруса, и мне очень понравилось. Много развивающих всяких секций, вечерние мероприятия. С теплотой вспоминаю эти моменты. Ну, вечерние мероприятия, это, конечно, да.
1: Отдельный вид искусства.
0: Это вообще...
1: Дискотеки.
0: А дискотеки, это вообще... Нет, подожди, вечерние мероприятия, это что-то вы там выступаете, какие-то сценки делаете.
1: Да, да, да.
0: И потом, после этого, вот у вас дискотеки. О, да.
1: Что у вас играло на дискотеках, ты помнишь?
0: Ой, ну, я помню, что-то, когда постарше уже, я вот, что-то многоточие в жизни так бывает. Один из главных медляков вообще. Что еще-то? Вот,
1: У нас был главный медляк, группа Smash, «О боже, дай мне сил».
0: Реально?
1: «Молитва» песня называлась, да. Под нее мы тоже танцевали медляки.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6, Макс и Телеграм, а также наш канал ВК. Ждем сегодня истории, как вы побывали в детском лагере. Что это был за лагерь? Как вам вообще? Понравилось или нет? Может быть, вы там пастой кого-то мазали зубной ночью? Вот все рассказывайте.

0: 8 часов в Тюмени. Ну и понятно, что после трех дней этих майских кутежей тяжеловато опять на работу. Но мы здесь вам поможем легко вообще туда добраться.
1: И знаете что? Сейчас надо восстановить свой сонный режим, потому что заставим

0: Утро.
1: Всем большой привет. 4 мая. Мы с вами продолжаем просыпаться, встречать новую неделю и готовиться уже к жаре, которая у нас не за горами.
0: Угу. Но сегодня особо губу там не раскатывайте. Сегодня вот буквально через пару часов... Вы видите, да, вот уже потихонечку затягивает все тучами, облаками. Примерно в 11 часов, да, Маш, если не ошибаюсь, зарядит дождик.
1: И он может так в течение дня накрапывать. Угу. Или сильно лить.
0: Но уже завтра... Плюс 23, да, градуса?
1: Да, и у нас с вами будет, по-моему, 4 таких жарких дня. Завтра будет плюс 20, потом плюс 26, плюс 26, и еще снова плюс 20. 4 дня нам дадут почувствовать, что такое лето.
0: Круто, здорово. В общем-то, я думаю, что довольно лайтово пройдет эта неделька, учитывая такую классную погодку. Так что надо сегодня вот воспользоваться тем, что будет дождь, и вот сегодня все дела просто переделать. А в остальные дни, ну, так уже на лайте двигаться. Вот, мы, конечно же, здесь, рядышком, вместе с вами, подкидываем вам всякие прикольные идеи. И в том числе, Маша, не только чтобы вы днем как-то интересно проводили время, но и ночью.
1: Вы, да, знаете, что вообще вся Тюменская область у нас, конечно, готовится к самой культурной ночи. 16 мая.
0: Я думал, она будет... Маша так еще сказала, нужно, придется не спать ночью. Да. Я думал, что это про какие-то дискотеки ты хочешь рассказать.
1: А может быть, это будет какая-то культурная дискотека, мы же не знаем. Ну, 16 мая в любом случае в Тюмени, в Тобольске и в Елутеровске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Что это значит? Уже в 18.00 по традиции вечером музеи откроют свои двери для выставок, экскурсий, концертов, показов костюмов, спектаклей и, может быть, для тихих дискотек.
0: Ага. Ну, вообще, у нас это регулярная акция, и проходит она всегда достаточно ярко, поэтому в этом году, я думаю, что тоже для нас музеи подготовили что-то интересное. Вообще, мне понравилось, знаешь, какая, вот ты сказала про Тобольск, и как будто бы вот это идеальные выходные, чтобы
1: сгонять туда,
0: в Тобольск. Да,
1: и очутиться в историческом Тобольске.
0: Как будто да.
1: Да.
0: Ну, в общем, запланируйте обязательно посещение какого-то музея 16 мая. Ну, а далее запланируйте узнать парочку интересных фактов в нашей рубрике «Battle по фактам». О чем сегодня, Мария, ты хочешь нам рассказать?
1: Про дружбу кое-что расскажу.
0: А я вам расскажу про одну песню в одном очень известном мультфильме.
1: Хорошо.
0: Дождитесь обязательно все подробности после Эвелина Рокстона и его новинки «Vertigo». Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И класс.

0: фактам в утреннем шоу «Рэд».
1: 8 часов и 9 минут в Тюмени. Ну что, Мария, мой факт в четверг оказался более востребованным. За него больше проголосовало, поэтому я сегодня начну нашу дуэль.
2: Хорошо.
1: Итак, у меня нет к тебе никакого вопроса, кроме того, как знаешь ли ты мультик «Пластилиновая ворона».
2: Да.
1: А песню помнишь? Можешь напеть?
2: А может быть ворона,
1: та-та-та-та-та-та.
2: А может быть собака.
1: В общем-то, вот про эту песню я бы хотел вам рассказать. Изначально она должна... Тебе не кажется, что она немножко такая быстрая очень, эта песня? Потом она еще ускоряется.
2: Вот этого я уже не помню, если честно.
1: Короче говоря, она достаточно быстро звучит. И не просто так. Изначально, конечно, планировалось, что она в обычном темпе будет звучать. Но режиссер Александр Татарский не проследил за временем записи, из-за чего песня не уложилась в отведенные 5 минут анимации. Тогда было принято очень простое решение. Песню ускорили. Ну, подогнали просто под оптимальный тайминг. И вот благодаря этому она приобрела свое знаменитое мультяшное звучание. Ну, когда что-то ускоряешь, вот так вот, как типа мультяшное становится. В общем-то, вот такой ход. Кажется, что это так и было задумано, да? Но на самом деле это вот была такая вынужденная необходимость.
2: Ну что, прекрасно. Ты знаешь, Саша, у меня к тебе будет вопрос. У тебя есть друзья, с которыми ты дружишь больше 5 лет?
1: Вот недавно, знаете, друг мне скинул, короче, ну, такой очень трогательный видос в директ. Там, типа, знаете, что там музыка, что там фильмы 2016-го? Самое крутое, когда у тебя один и тот же друг был и в 2016-м, и в 2026-м. Вот этот тренд был на 2016-й.
2: Да.
1: Поняли?
2: Вы знаете, что у нас есть
1: такие, в общем, люди у меня.
2: Факт, что в среднем дружба длится от 5 до 7 лет, вот в целом, да? Но если ваша дружба длится больше этого срока, скорее всего, она продлится всю жизнь.
1: О, нет.
2: Поэтому,
1: вот
2: Саша,
1: это реально прозвучало.
2: Хочешь ты, не хочешь, вот эти твои друзья, они с тобой навсегда.
1: Да и с тобой, Маша, уже тоже 5 лет.
2: И со мной тоже, да.
1: Да, умеешь ты, конечно. Что, вообще, если других все не будет?
2: Все вот не будет.
1: Все, что есть, вот то
2: да.
1: С тем и работаем.
2: Да.
1: Эх, грустная информация, конечно.
2: Надо друзьям пойти рассказать.
1: Ну, спасибо, да. Ну, знаешь, впрочем, и кто-то и со мной тоже очень долго дружит, и тоже, я думаю, что не очень-то и рад. Значит, забрасываем это все сейчас в наш канал ВК, эти факты. Заходите, голосуйте, завтра узнаем, кто победил.
0: Батл по фактам в утреннем шоу «Рэд».

0: этого будет выпуск новостей. Скажи, пожалуйста, давай, прежде чем узнаем городские новости, узнаем, значит, новости твоей квартиры. Как у тебя продвигается ремонт?
1: Продвигается, самое главное.
0: Так, ну, медленнее, быстрее, чем... Или как? Медленнее, чем хотелось бы, да?
1: Да, но лучше, чем вообще не продвигается.
0: Какое сейчас приоритетное направление?
1: Кухня.
0: Кухня, хорошо. Я это к чему спрашиваю? К тому, что тут у нас тоже есть, выбирается, точнее, приоритетное направление для обновления кое-каких объектов в городе, которые уже этим летом произойдет.
1: Прекрасно.
0: И вот финалисты этого голосования мы узнаем сразу после Ava Max, Kill It Queen. Дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 11, днем сегодня плюс 12, ожидаем дождь в течение всего дня.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт «снылеса.рф».
2: Реклама.
3: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар. Масштабный двор-парк. Благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте «Машаров-квартал.ру». ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро. Еще и с кофе.
3: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53 81 12, офис продаж «Инка», Евгения Войнова, 7.
4: Застройщик ОСЗ «Инка», проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 8.25, точное, тюменское. На Красной Армии свежие новости. Готов рассказать Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. Тюменский филармонический оркестр отправится в гастрольное турне по России. Об этом пишет ТКТО. Коллектив под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника выступит на ведущих сценах страны с 18 по 24 мая. Оркестр посетит Санкт-Петербург, Москву, Чебоксары, Пермь и Екатеринбург с программой из шедевров французского романтизма, фортепианных и скрипичных концертов. На одной сцене с тюменцами выступят солисты-лауреаты международных конкурсов. Более 15 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства Тюменской области. Всероссийское онлайн-голосование, определяющее приоритетные для обновления территории в следующем году, стартовало в апреле. В регионе в голосовании участвуют 5 территорий из Тюмени, Ишима и Тобольска, которые жители уже поддержали на муниципальном этапе. Для каждой разработаны по 2 дизайн-проекта. В Тюмени это сквер сибирских кошек и площадь солнца, сообщает информационный центр тюменского правительства. Отдать свой голос можно на госуслугах до 12 июня. На тюменских дорогах заработают 24 камеры для выявления нарушений. Их установили на 15 перекрестках, где уже случались ДТП. На 3 участках полосы, выделенной для движения общественного транспорта, а также на 9 улицах, где водители превышают скоростной режим, либо нарушают очередность проезда. Об этом пишет Тюменская область сегодня. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8 часов и 30 минут в Тюмени. Сегодня 4 мая, понедельник, и подсказки от астролога.
2: Овны, будьте открыты для любых новых веяний и идей.
1: Тельцы, сегодня лучше всего получится учиться. Впитывайте новые знания, как губка.
2: Близнецы, сегодня от вашей силы мысли зависит все.
1: Раки, возможно, вы ждете от людей слишком многого. Не судите, делайте выводы и идите дальше.
2: Львы, вы сделаете что-то очень полезное не только для себя, но и для других.
1: Девы, в общении могут быть затронуты сложные темы, поэтому лучше не спорить, а искать точки соприкосновения.
2: Весы, в вашу жизнь грядут перемены, наведите порядок во всем.
1: Скорпионы, можете себе позволить потратить весь день на философские разговоры или непринужденное общение.
2: Стрельцы, окружающие оценят ваши новые идеи и нестандартный подход.
1: Козероги, полное отрешение от проблем житейских, этого просит и ваша душа, и ваше тело.
2: Водолеи, велика вероятность создать гениальную идею.
1: Ну и рыбы, внезапная ситуация заставит прочувствовать яркие эмоции.

0: Это Джон Саммит и Инесс в утреннем шоу «Рэта Красной Армии» с песенкой «Crystallized». 8:34 в Тюмени. Так, ну, наверняка вы не особо-то сильно напрягали интеллект. Вот эти майские праздники, да, эти 3 дня. В основном как бы чилили, да, но на работе уже надо как бы появиться в каком-то, ну, как-то
1: интеллектуальном тонусе.
0: Себя приходить, да. Поэтому у нас прикольная, легкая достаточно игра, но она вот реально, нужно немножко чуть-чуть там вот, оп, вот я сейчас пошевелил мозгами чуть-чуть, и все, уже, видите, другой человек. В общем, вот такие с вами преобразования могут произойти, позитивные. Что нужно сделать?
1: Мы сыграем в нашу любимую игру «Спасибо за отзыв». Как всегда, мы представим вам отзывы россиян с маркетплейсов, озвучим вам это все. Вам нужно догадаться, на что сегодня наши отзывы, и написать к нам в Телеграм или в Макс по номеру 8922-300-104-6.
0: Ну и если ваше сообщение будет с правильным ответом, и бот выберет вас, то бинго! 2 билета в Атмос Синема, пожалуйста, мы вам с удовольствием презентуем. Итак, у нас сегодня, ну, кое-что достаточно полезное, особенно в ванной комнате. Ну, точнее, даже не особенно, а только там оно и бывает. 8 крючков, хорошо греет, отлично смотрится.
2: Тонкий, стильный, можно выбрать температурный режим.
3: Хорошо греет, корпус металл, очень понравился, легкий, приятный на ощупь.
2: Покупкой доволен, всяко лучше водяного.
0: 8-922-300-104-6, пишите в Телеграм и в Макс отзывы, на что мы только что послушали, а мы уже скоро выберем победителей и подведем итоги.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 11, днем сегодня плюс 12, ожидаем дождь в течение всего дня.
4: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
5: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
6: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас самые крупные пробки в Тюмени на Червишевском тракте и далее по Трактовой от Молодогвардейцев до Малыгина. Время проезда там 16 минут. И также 16 минут на Мельникате от Жигулевской до Республики придется постоять.
4: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
7: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfli.rf.
12: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
13: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
15: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 7:08 часов и 42 минуты. Давайте подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. И сегодня победителем становится Павел.
2: Павел, доброе утро.
3: Доброе утро, привет всем.
1: Надо сказать, что Павел достаточно по-скуфски поступил на этих выходных и провел их на диване.
2: Мы даже не осуждаем тебя, Павел, потому что мы сами мечтали бы так провести
1: Маша,
2: выходные.
1: А мы что, жена Павла или девушка его?
2: Конечно, мы не будем
1: потому
2: осуждать.
1: Потому что обычно вот это только жены осуждают, когда мужчина на диване лежит.
2: Вот я открою тайну, некоторые женщины тоже так мечтают сделать. Я, например.
1: Паша, а ты женат?
3: Я разведен.
2: Заметьте, как счастливо он это произнес.
1: Подожди. Маш, и ты свободна вроде бы, да? И смотрите, вы хотите на диване полежать. Ну, как будто бы все совпадает.
2: Хорошо, Саш, ты Купидон сегодня.
3: Спасибо.
1: А прикиньте, реально, вот что-то получится из этого. И потом...
2: Они встретились на диване.
1: Да. Ну, ладно. Ладно, так, давайте ближе к игре все-таки переходить. Мы сейчас еще раз, Паш, послушаем отзывы. В самом конце ты максимально вальяжно, значит, озвучиваешь нам ответ, и все, и мы тебя поздравляем, вручаем тебе приглосы в Atmos Cinema, окей?
3: Спасибо. Да, готов.
1: 8 крючков, хорошо греет, отлично смотрится.
4: Тонкий, стильный, можно выбрать температурный режим.
5: Хорошо греет, корпус металл, очень понравился, легкий, приятный на ощупь.
4: Покупкой доволен, всяко лучше водяного.
1: Итак, Паша, твой выход.
3: Электрический полотенцесушитель.
2: Абсолютно верно.
1: Вот как он чувствует, да, и вот поймал вайб вот этих людей, которые в отзывах там звучали, и прям вот органично вписался.
2: Да.
1: Паш, ну это великолепная победа, мы тебя поздравляем, 2 приглоса в Atmos Cinema твои, хорошего тебе дня,
2: счастливой
1: недели, пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: Валентин Стромай. Тус Клемем в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии прямо сейчас. 8 часов и 48 минут в Тюмени. И мы сегодня с вами общаемся вот по какому вопросу.
1: Мы сегодня вспоминаем свои лагеря детские, да, где мы были не только в школе, да, а вот куда выезжали, потому что тюменцы заметили рост цен на, ну, детский отдых в лагере. И, конечно, все в шоке.
0: Примерно, что там, от 50 тысяч, да, мы выяснили.
1: Это самая минимальная стоимость в лагере «Остров детства». Если там собираешься дальше куда-то, то будь добр, побольше заплатить.
0: Ну, это 21 день. Вот, дорогие родители, ну, вы, конечно же, сейчас тоже, о, 50 тысяч, это много. С другой стороны, 21 день. Ребенок накормлен, под присмотром находит. Да, там, возможно, что-то балуются они, но...
1: Вас-то там нет.
0: Но. Поэтому деньги это, ну, как бы, а 21 день спокойствия, и, извините меня.
1: Да, в общем, вы понимаете. Да, можно посмотреть.
0: Конечно. В общем, мы сегодня решили вспомнить вот детский лагерь. Что там крутого было? Где вы, в каких лагерях вы были? Чем вы там занимались прикольным? Вот это все рассказывайте. Мария, ну, ты явно была звездой детского оздоровительного центра
1: «Витязь»,
0: да?
1: В том числе, да.
0: Какие у тебя были, ну, я не знаю, крутые, не знаю, там, ну, перформансы?
1: Движения. Вообще, у меня большой плюс. Всегда отправляли в лагерь постарше, потому что со своими сверстниками мне было уже неинтересно. Они были какие-то маленькие, а меня отправляли постарше. У меня там всегда были какие-нибудь краши, вожатые были более такие взрослые. Это, конечно, было прикольно. Мы на дискотеках там на взрослых пропадали, потому что у детей была как будто бы детская какая-то дискотечка. Помните, да? До 9 там что-то
0: идти. Да, и потом все, младшие отряды мы отправляем. Да, типа, да, да. Ну, а старшие еще тусуются! И ты такой, где старшие?
1: Да, абсолютно верно. И тогда у нас были модные песни, там, «Черный бумер», да, все такое. Ну, конечно, мы прикалывались на дискотеках в том числе.
0: В общем, ты ездила тусоваться, да?
1: Да.
0: Понятно.
1: Ну, и учиться, кстати, тоже. У меня были образовательные смены. А, правда, мне кажется, лучше не совмещать такое.
0: То есть образование учиться не получалось, да?
1: Да.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Расскажите, как вы когда-то однажды побывали в детском лагере. Это номер наших мессенджеров, Телеграма, Макс. Ну, и в ВК-канале тоже есть соответствующий пост. Пишите туда комментарии.
2: Реклама.

0: Октябрьская, 11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей.
1: Выгода Тенет Т7 комплектации актив ЛД, получаемая при сдаче автомобиля в кредитовский дилерского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Не ответа. Подробности в Тенет Автомотор, Снайперская, 11.
2: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
5: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
7: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 8.57 в Тюмени. Сегодня решили вспомнить истории из детских лагерей, в которых вы бывали. Как вы там проводили время? Понравилось вам, не понравилось вообще?
1: Один раз в жизни в 14 лет далеко от дома была на море. Сначала было тоскливо, а потом не хотелось уезжать. Было круто, с девчонками подружились, переписывались потом лет 10. Угу. Помните, вот... кстати, тогда мы переписывались? Тогда гаджет
0: да,
1: еще
0: было
1: не
0: такое.
1: Было.
0: Вообще прикольно вот эта история, когда куда-то на море. Вот меня только в тюменские лагеря отправляли, поэтому, ну, на море это, конечно, вообще
1: море
0: совсем
1: это
0: другой вайб.
1: Там,
0: во-первых,
1: да.
0: Что-то едешь, да, туда, на море. Это уже как бы начинается какое-то приключение там. Со сверстниками что-то вы там уже общаетесь. Потом приезжаете туда, там вот это, все вот эти моменты. Ну, короче, прикольная тема.
1: В раз были в Евпатории, особенно первый день. Зеленые вишни объели всем отрядом потом. Простите, меня обливали
0: простите,
1: в одной палате.
0: Простите.
1: Тоже команда образовательный такой момент.
0: Ничто так не сплочает, да. Был в лагере успех. Ну, неплохо. Участвовали в разной самодеятельности, спортивных соревнованиях. Ели сухие дошираки по ночам. И, конечно, пытались ночью пробраться к девчонкам. Ругались на нас, конечно, за это, но было весело.
1: Сухой доширак — это, конечно, база. Саш, а у вас в лагере были такие темы, как там пасты кого-нибудь ночью обмазать?
0: Это называлось «Королевская ночь».
1: Да, был такой у вас?
0: Да, да, конечно. Мы делали еще, знаешь, кому-то привезли вот накануне как раз-таки отъезда, привезли арбуз. Угу. И мы вот так вот его ложками съели. И вот такой был у нас прикол, что мы куда ну, кто-то спал, мы забежали туда. Вот так надели человеку арбуз. И вот так скотчем сразу же несколько раз обмотали и убежали. Типа такой шлем ему сделали.
1: Ну, прикольно, короче, прикалывались вы там.
0: Ну, да, я же такой этот, непоседа. Вот, расскажите, как вы побывали однажды в детском лагере. Понравилось вам, не понравилось? 8-9-2-2-3-0-1-4-6, Telegram и Макс. И в нашем канале ВК тоже можно оставлять

0: 9 часов в Тюмени уже. Ну, пока еще нормально. Никакого дождика нету, плюс 11 и пробки 4 балла всего лишь.
1: Саш, как ты думаешь, я подойду на роль фейс-контролера?
0: Ну, еще, ну да, подойдешь.
1: Вот буду разбираться с тобой впереди.

0: 4 минуты в Тюмени, 4 что там, мая сегодня на календаре. Здравствуйте, всем привет, доброе утро.
1: Всем большой привет, всех с началом новой рабочей недели. Да, она у нас будет полная, зато следующая будет укороченная. Mm-hmm. Эта мысль меня уже греет.
0: Выходных будет 3 дня. Опять, тебе понравилось, Маша, отдыхать 3 дня?
1: Очень сильно понравилось.
0: Мне тоже, если честно, очень понравилось.
1: И хочу еще, поэтому уже строю планы. И, кстати, советую всем построить планы уже далеко вперед, если вы хотите на природу выбраться. Многие же, кстати, выезжают не только шашлычок пожарить, но и отдохнуть как-то, да, прийти в себя. Mm-hmm. И многие даже уже там что-то про грибы говорят, что грибы у нас уже начались.
0: Я вот вообще, если честно, вот, как это говорят, тихая охота. Я вообще ничего в этом не понимаю. Ну, грибы кое-какие там различаю, но когда они начинаются, я вообще ничего вот это я не знаю.
1: Ну вот смотри, грибы уже пошли, у нас грибной сезон будет, летом, mm-hmm. конечно, он будет в самом разгаре. И запомни, Саш, самое главное, нельзя брать гриб в юбке, потому что в юбке это, значит, ядовитый гриб.
0: Mm-hmm.
1: Ну ты понял.
0: Я понял, да. Ты намекаешь, ты хочешь, я чувствую, что ты ждешь сейчас от меня. Знаете, что она хочет? Чё? Чтобы я сейчас пошутил, смотрите, что. Гриб в юбке. Это как и человек, если в юбке.
1: Да.
0: Лучше его не надо, бля, не связывайся, типа. Она хочет, чтобы я вот так оскорбил девушек.
1: Но мы эту тему с тобой продолжим
0: вот,
1: чуть позже.
0: Видите, вот вы иногда говорите, что ты там, Самойлов, так шуточки у тебя, да? А вот эта Мария просто провоцирует меня, подводит меня вот под это, типа, давай. Но нет.
1: Но мы к штрафу еще вернемся чуть позже, потому что за это можно будет схлопотать кое-что. Но вообще хотела сказать, что грибникам ведут пропуск в лес через госуслуги.
0: О, это как помните, когда был футбольный этот Fan ID, да, это называется? Так же тут. А как это? Grip ID?
1: Да. Представляете, с 1 сентября 2027 года для сбора некоторых редких видов грибов потребуется специальное разрешение нам от госуслуг. То есть ты заходишь в лес.
0: Я понял.
1: И там кто-то на фейсе тебя встречает.
0: Где ваш Grip ID?
1: Да.
0: Показывать. Знаете, какая фотография у тебя должна быть на этом? Ну такая, ты в лес.
1: Шляпки.
0: Ты же не будешь там в лес, не пойдешь же в рубашке там что?
1: Да.
0: У тебя должна быть старая олимпийка вот такая вот, да? Какая-то Панама.
1: Да.
0: Вот. Которые миллион лет...
1: режущие предметы, извините, меня тоже должны быть.
0: Да-да-да. Ну, слушайте, как будто бы...
1: Что-то забавное в этом
0: есть. И ты хочешь стоять вот это, ходить по лесу, рыскать, и где ваши документы? Грибная полиция!
1: Ну, это было бы забавно. А что, работаешь на природе, прикольно. Что-то в этом есть.
0: Ну, я почему-то тебя легко представляю в этом образе. Ну что ж, когда начнется сезон, мы вам еще раз обязательно об этом напомним, приняли это или не приняли. Пока что давайте сакцентируем внимание на том, что у нас далее рубрика «Кринжовник».
1: И мы уже частично, Саш, затронули.
0: Тоже собираем урожай определенным образом. Так.
1: Да, продолжим тему юбочек и ядовитости в нашей рубрике «Кринжовник».
0: Сразу после Тимати и его суперхита «Не сходи с ума». Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И классного дня.

0: 17 минут точное тюменское. Итак, что-то про юбочку, про ядовитых, но не про грибы, как я понимаю, да?
1: Сегодня пойдет речь.
0: Пожалуйста, Саш, пожалуйста.
1: Новость очень опасная. Ты ходишь буквально по лезвию ножа сейчас, чтобы не заплатить деньги. Ну, не мне, к сожалению, штраф государству, потому что в Госдуме хотят штрафовать за фразы, из разряда таких, знаете, про женщин. Типа, сиди дома, рожай детей, твой день 8 марта.
0: Твое место у плиты.
1: Женщина-обслуга мужа. Ну, вот про все вот такие фразочки у нас сейчас внесли предложение в Госдуму штрафовать мужчин на 20 тысяч рублей за такие слова, фразы.
0: Я предлагаю уравновесить. В целом, давайте, хорошо. Но тогда давайте по отношению к мужчинам тоже будет несправедливо употреблять такие фразы, как «иди давай, семью обеспечивай!» Вот так вот, да? Типа твоя это, да.
1: Функция.
0: Что еще давайте для мужчин тоже какие-нибудь придумаем?
1: Ну, скажи свою боль какую-нибудь. Типа на диване нельзя долго лежать?
0: Да, типа, запрещается такое.
1: Не сиди там долго в туалете.
0: Вот, тоже запрещается.
1: Освободи место.
0: Вот, да, Маш. В общем, согласны вы на такое?
1: Ну, хорошо, если мы вин-вин будем при этом, согласны.
0: Я в целом как будто бы не против.
1: Можно вести даже, наоборот, поощрительные фразы, типа, дорогая, я сегодня... не готовь сегодня, я купил сегодня, там, не знаю, роллы. Нам на ужин.
0: Вот за такую фразу можно даже премировать. Какая будет какое премирование?
1: Или в ответ какую-то другую фразу.
0: Вы уж сами там договоритесь, да, придумать. Но вот нам нравится, вот это хорошая какая-то история, да?
1: Да.
0: А ну что это, одним только девушкам нельзя так говорить, а
1: наверное,
0: нам
1: женщина придумала такую поправку.
0: Скорее всего.
1: Ну, в любом случае, будем тогда фразами обмениваться. Вин-вин. А ты знаешь, что на Формуле 1. Кстати, любишь Формулу-1?
0: Мне, знаешь, нравятся некоторые сюжеты вот про там пилотов. Вот мне нравится смотреть про их историю. Так вот, как бы, в трансляции нет.
1: Я как-то еще не увлекалась, надо посмотреть. Тем более, что оператор Формулы-1 однажды отвлекся. Сначала снимал интервью каких-то спикеров, но мимо в кадре прошла просто красивая девчонка. Там же их много на Формуле-1. И вот идет красивая девчонка, он снимает интервью, потом хоба! И камера переключается.
0: Ну, хорош, он хорош, хорош.
1: Я отвлекся буквально на минуту, понимаете?
0: Ну, на рейтинге ты повлияло хорошо. Хорошо, вот сейчас все только это и обсуждают, понимаете? А во-вторых, смотрите, что он там снимал? Люди что-то разговаривали, да? Ну, это же Формула-1, ну, камон. Тут всех интересуют, конечно же, машины. И вот она, машина прошла, да? Не битая, накрашенная. Вся, может быть, даже в обвесе там в каком-то тюнингованном.
1: Мы надеемся, с маленьким пробегом.
0: Поэтому, ну, какие могут быть осуждения?
1: Никаких.
0: Вот. Спасибо большое, Мария. Хорошая подборочка сегодня.
2: Кринжовник в утреннем шоу «Ред».

0: недавно, значит, проносится вот такая машина где-то у меня там рядом. И вот это вот бу-бу, я узнаю, что эта песня вот «Вон Амур». Да-да-да. И как бы с одной стороны, громко, громко, очень громко. А с другой стороны, песня классная, блин. Даже вот хотелось бы поругать, да, но хороший музыкальный вкус у человека. Как вот тут можно, да, как-то агриться? Поэтому что мы можем, какие выводы сделать?
1: Если классная вас... песня, мы не ругаемся.
0: Да, даже если сильно долбит, то нормально. 9 часов и 20 минут, точно тюменская. А как мы собираемся продолжить далее это утро?
1: Посмотрим в гороскоп. Подсказки этого дня нам обещают астрологи.
0: Ну и вот мы тут начали уже, да, что-то на улице там. О чем, в общем, шепчут улицы в Тюмени. Свежие новости тоже не пропустите. После Зейна и его суперхита «Die for me» уже скоро.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
8: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 9.26 в Тюмени, на Красной Армии новости, и Николай Антонов, привет.
1: Всем доброе утро. Оперный певец Алексей Неклюдов выступит на 17-м музыкальном фестивале «Лето» в Тобольском Кремле, сообщает пресс-служба ТКТО. Он участвовал в фестивалях «Черешневый лес», «Владимир Спиваков приглашает», в международных фестивалях во Франции и Австрии. В этом же году Неклюдов стал обладателем гранта Национального филармонического оркестра России. Подробная программа фестиваля на сайте letovkremle.rf. Открытие состоится 4 июля. Тюменцы могут до 6 мая подать заявку в «Бессмертный полк» онлайн. В личном кабинете нужно добавить фото и данные ветерана. Чтобы оживить снимок, улучшить его качество и сделать цветным, можно использовать нейросети. Для обеспечения достоверности сведений модерация поступающих анкет ведется в несколько этапов с привлечением профессиональных историков. Такой подход направлен на предотвращение попыток фальсификации истории и появления фейковых страниц. Как пишет «Тюменская линия», онлайн-шествие начнется 9 мая в 12 часов по местному времени на сайте 2026.polk.ru и экранах всей страны. На 44% выросло количество предложений о подработке в сфере искусства и развлечений в Тюменской области с начала года. Компании активно начали искать персонал для мероприятий, концертов, съемок, развлекательных площадок. При этом среднее зарплатное предложение превысило 5000 рублей, сообщает Тюменская линия. Еще больше могут заработать участники съемок рекламных роликов, сериалов, клипов и промо-мероприятий. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точно, Тюменская, 9.30. Понедельник, сегодня 4 мая. И вот подсказки от астрологов.
2: Овны, будьте открыты для любых новых веяний и идей.
1: Тельцы, сегодня лучше всего получится учиться. Впитывайте новые знания, как губка.
2: Близнецы, сегодня от вашей силы мысли зависит все.
1: Раки, возможно, вы ждете от людей слишком многого. Не судите, делайте выводы и идите дальше.
2: Львы, вы сделаете что-то очень полезное не только для себя, но и для других.
1: Девы, в общении могут быть затронуты сложные темы, поэтому лучше не спорить, а искать точки соприкосновения.
2: Весы, в вашу жизнь грядут перемены, наведите порядок во всем.
1: Скорпионы, можете себе позволить потратить весь день на какие-то философские разговоры или непринужденное общение.
2: Стрельцы, окружающие оценят ваши новые идеи и нестандартный подход.
1: Козероги, полное отрешение от проблем житейских, то есть отдохнуть. Этого просит и ваша душа, и ваше тело.
2: Водолей, велика вероятность создать гениальную идею.
1: Ну и рыбы, внезапная ситуация заставит прочувствовать яркие эмоции.

0: Джефферсон, 9 часов и 34 минуты в Тюмени. И мы сегодня разговариваем про детский отдых в оздоровительных лагерях.
1: Потому что тюменцы заметили, как много стали стоить детские путевки в тюменские лагеря. Угу. И мы сегодня
0: посчитали даже.
1: Да.
0: В общем, там информация такая, что сколько...
1: От 50 тысяч рублей это самая минимальная сумма.
0: И нам сказали, там, что 14 дней идет смена.
1: Не 21, как Сашка думал, а 14.
0: Не, вот это, кстати, реально 14. Просто
1: бывает,
0: за 14 дней.
1: Да.
0: Ну хорошо, уважаемые родители, давайте прикинем сейчас легкую математику с вами. 50 тысяч стоит путевка. Разделить на 14. Угу. И это равно 3,5 примерно тысячи рублей в день.
1: Стоит ваше спокойствие.
0: Ваше спокойствие, да. Ну... Не, ну это стоит же эти деньги
1: стоит,
0: того.
1: Стоит, стоит.
0: Ребенок там развивается на свежем воздухе,
1: играет,
0: со сверстниками
1: гуляет,
0: общается.
1: Ест, опять же, да?
0: Угу.
1: А поэтому сегодня мы решили вспомнить себя, любимых. Как мы ездили в лагерь, что там было прикольного, где мы вообще отдыхали. Рассказывайте все свои воспоминания у нас в ВК-канале.
0: И в наших мессенджерах тоже 8-9-2-2-3-0-1-4-6, Телеграм и Макс. Пожалуйста, welcome, ждем.
2: Пробки на дорогах.
0: Ну, а на улицах тем временем загруженность 3 балла. Об этом сообщает сервис Яндекс.Карты. 13 минут придется поставить на Осипенко и далее по 50-летию октября от Немцова до Пермякова. И около 11 на Мельникайте от 30-летия Победы до 50-летия октября.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
5: Прежде чем вы сделали первый круг... Прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
9: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
8: Я буду спокоен?
9: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
10: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация.
11: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
12: Застройщик ООС «Заезд по недвижимости», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: часа 42 минуты в Тюмени. Мы сегодня обсуждаем детские лагеря. Как вы в них побывали, что вы там вытворяли, понравилось вам, не понравилось. Или у вас все было день, вот как это, помнишь, там же огонек, это вечером, ну, когда уже после всего дня собираетесь на отрядном месте, и ты такой, мне все понравилось, день прошел хорошо, кушали нормально.
1: А что еще надо для счастья, да? Вот смотри, пожалуйста. Ездила в лагерь от нефтегаза, от твоего любимого.
0: Так.
1: И Газпрома. Угу. В Краснодарский край. Самое прекрасное время в детской жизни. Первая любовь, дискотека, песни у костра, конкурсы строя песни, сон час, купаться, за ручки держась. В общем, неповторимая часть жизни.
0: Ну, конечно, вообще замечательно. Но мы уже сегодня касались темы того, что вот это отдых на море, конечно, в лагере, это вообще какое-то невероятное приключение. Ну, вот у меня такого, к сожалению, не было. Так, вот еще нам пишут. Ездил в лагерь «Спутник». Честно говоря, так и не понял, зачем родители меня туда отправили. Не для меня все это, вот это такое. Я был спокойным ребенком, но, возможно, они хотели меня как-то расшевелить, растормошить. А может, просто где-то удалось достать путевку, ну, типа, по, я так понимаю,
1: да,
0: по льготной какой-то цене.
1: Да, да, на работе раньше так делали родители.
0: Ну, если честно, ну да, вот много кто из детей, я вспоминаю, они вообще просто на это все смотрели такие, это что вообще такое тут происходит? Что вообще такое происходит?
1: Что тут происходит?
0: Да.
1: А вот, Саш, смотри, пиковая дама, появись. Вызывали эту пиковую даму в лагере постоянно и верили, что она приходила.
0: Маша, мне кажется, что это...
1: Из моей команды человек, да, да, написал. Но мы, кстати, не вызывали ни разу в лагере пиковую даму. А может быть, надо было?
0: Конечно.
1: Сейчас я об этом
0: Она
1: жалею.
0: Только в лагерях, кстати, приходит.
1: Только в лагерях,
0: всякие,
1: да.
0: Всякие вот эти вот истории страшные там.
1: Да. Не тем мы занимались по ночам, мы обжирались чипсами, конечно. Кому-нибудь привезут втихаря, чипсы же нельзя было детям привозить.
0: Ну не без этого, не без этого, конечно.
1: Привезут, и мы все жрем всей комнатой. Какая там пиковая
0: это
1: дама.
0: Да. Ну что, Маша, может быть, мы на старости лет все-таки рванем куда-нибудь?
1: Вожатыми?
0: Вожатыми, да. Поедешь вожаткой, я договорюсь, у меня есть
1: ну,
0: связи.
1: Ну давай, попробуем.
0: Поедешь,
1: ладно.
0: Реально? А ты готова?
1: Давай
0: надо будет танцы.
1: Аниматором. Ну, танцы буду ставить.
0: Все равно, а там надо ночью этим заниматься.
1: Будем делать. Ты будешь кем?
0: Я физруком, наверное.
1: Все.
0: Физруком вообще круто будет, смотри.
1: Я буду
0: просто
1: танцы
0: мячик
1: ставить.
0: Дал пацанам. Играйте.
1: Все. Отличная команда будет.
0: Да, утром зарядку. Ну, вот это тяжело утром зарядку еще провести. Ладно, мы подумаем, соизмерим свои ресурсы уже.
1: И откроем свой лагерь.
0: Ну, а вообще, наверное, еще надо сказать, что. Ну, отправляйте детей. Так-то нормальная тема.
1: Конечно.

0: Лимба в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии». 9 часов и 50 минут в Тюмени. Ну, если уж тут речь зашла об играх, то вероятнее всего в эту предстоящую неделю играть мы будем во что-то на открытом воздухе.
1: Потому что погода шикарная. И вот вы знаете, давайте в сравнении расскажу вам.
0: Давайте.
1: Вот сейчас все думают, ой, дождь там, что-то прохладно у нас.
0: Так? А вот, так смотрите, вот думают у нас.
1: Ну, ой, дождь. Ну, сегодня, думаю, да. И многие думают, вот бы сейчас в Таиланд поехать. А вы знаете, что в Таиланде, например, сейчас зафиксирована экстремальная жара в 52 градуса. И власти рекомендуют вообще не высовываться никуда. Сидеть дома, не загорать, не купаться, ничего нельзя. Поэтому в Тюмени сейчас лучше, чем в Таиланде.
0: Кто бы мог подумать?
1: Да.
0: Ну, вот.
1: И у нас ожидается комфортная температура завтрашнего дня, плюс 20 градусов и выше.
0: Так что сегодня мы вам рекомендуем вообще максимально со всеми делами раскидаться, для того, чтобы по полной кайфануть от этих вот предстоящих теплых дней.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 11, днем сегодня плюс 12, ожидаем дождь в течение всего дня.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
5: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Завтра.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
2: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
1: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
2: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2.

0: свимса, мистер Know-It-All. Завершаем утреннее шоу Red сегодня. Ну а далее вместе с вами мистер Антон Колев.
1: Спасибо, ничего
2: Антошенька,
1: себе.
2: Антошенька, привет.
1: Давно ко мне так не обращались, только, наверное, учительница на уроке английского языка, когда вот эти, да, ну...
0: Мистера ты называла?
1: Ну, да.
2: Прикольно у вас
1: не, ну, а вы не... В школе не было никаких у вас вот этих игровых уроков, когда вы там что-нибудь типа... British government и вот, ну, к примеру.
2: Пока не было.
0: Что ты сейчас сказал? Там, British government.
2: Давайте на работе сделаем такой урок.
1: Ну, типа, когда вы перевоплощаетесь каких-то, ну, условно, театр какой-то вот. Тебе говорят, вот ты, например, премьер-министр, вот все, и тебе нет, могли такого... обратиться мистер Александр Самойлов, например.
0: Такого не было у нас.
2: Нет? Все, да. Устроим,
1: может,
2: Антон,
1: я, может, я придумал это все себе, я не знаю. Просто для того, чтобы поддержать беседу. Может и такое быть.
0: Но, в любом случае, человек с прекрасной фантазией и хорошим настроением далее остается здесь вместе с вами. Мы желаем, Антон, тебе легкого понеделька, всем остальным тоже. Вернемся завтра
2: и раскачаем этот день.
0: Пока.
1: Тюмени тем временем, временем 9.59. Еще раз всем большой привет. Здравствуйте, устраивайтесь поудобнее, настраивайте спинки ваших офисных кресел. Мы отправляемся вперед покорять этот понедельник.

Пиксис, да, флаки, космолов, на Красной Армии, Cold называется трек. Да, Cold — это именно то, что, кажется, происходит в Тюмени в последние парочку дней. Ну, давайте так, сегодня и вчера, да, не самая приятная погода была. Не сказать, что прям холодно, но хочется потеплее. 10.09, Тюмени, всем большущий привет. Меня Антон Колев зовут. Ближайшие 4 часа проведем вместе здесь, на Красной Армии, под аккомпанемент любимых хитов. В это все у меня уже приготовлено для вас. Помимо этого, также новая неделя стартовала и в программе «Плюс Вайб», в которой мы продолжим дарить всякие прикольные подарки нашим слушателям. В частности, будем продолжать отправлять наших слушателей на различные киносеансы. Позвольте себе это так сказать. Позволю себе, точнее, это так сказать. Да, будем дарить билеты в кино. Помимо этого, также ожидает всех тех, кто с нами, и сертификаты в ресторан «Максимилианс». Не пропустите, с 12 до часа. Пока же давайте полноценно вступать в рабочий день. Впереди нас с вами ожидает пицца. Послушаем хит «Золото». До этого Зерб, София Нзау, Изи Бизо, Кумбая. Ну а прямо сейчас Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Всем еще раз большой привет и классного дня.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 10 градусов, на улице небольшой дождь. Днем сегодня дождь, да, плюс 11, вечером плюс 12, тоже обещают нам небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест», «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А, Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем с вами южнокорейский бойсбенд BTS Swim. Это и многое-многое другое ждет всех тех, кто с Красной Армии. Далее дождемся.
0: Реклама.
2: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
7: Когда только получила права?
8: Когда давно не садился за руль?
9: Когда едешь в незнакомом городе?
10: Когда пугают развязки и перекрестки?
11: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
12: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
13: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
14: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
15: Вайб, вайб, плюс вайб
5: на Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
15: Плюс вайб
5: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Этот хит ожидает нас ровно через 3 минуты. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
5: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
6: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
5: Я буду спокоен?
6: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
7: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
9: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
8: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
9: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
10: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
11: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им дивный квартал у озера. Узнайте о проекте на география.рф.
12: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
14: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
15: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-0017-01.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

Тюмени 10 часов и 44 минуты. Постепенно набираем обороты. Я надеюсь, что плавное погружение у вас в рабочий день все-таки происходит. Надеюсь на это. Ну а мы тем временем идем далее. Впереди нас ожидает певица Рэй. Послушаем хит «Where's My Husband». Ну а сейчас нашумевший сети хит из прошлого, но тем не менее нашумевший вот только относительно недавно. Арни Токсис и Биг Бэби Тейп. Nobody. Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 10 градусов, на улице небольшой дождь. Днем сегодня до плюс 11 и дождливо, вечером плюс 12 и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди хит от Мота, намек на нас. Этот трек услышим с вами менее чем через 3 минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
4: «Бульвар-бар» только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в «Бульвар-бар». Герцена 63, 666.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Красная.
2: Красная
1: армия.

Тюмени, 11 часов. Открываем новый музыкальный час здесь, на Красной Армии. Впереди нас с вами ожидают. Послушаем новый хит от Богдана Медведя и Broken Heart. До этого Мари Краймбрери. Сегодня мы лучший день, но сейчас This is Teodora, Melodrama.

Прямо сейчас Broken Heart называется этот хит, который, собственно говоря, принес ему не только популярность, но и подписание на известный музыкальный лейбл Effective Records. Что же, пожелаем Богдану и его творчеству только развития, только успеха, и будем ждать, конечно же, других подобных мощных хитов. Ну а мы с вами продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает много самой различной музыки. Ну а с 12.00 не пропустите программу «Плюс Вайб», в которой я готов дарить нашим слушателям билеты в кино и сертификат ресторан «Максимилиан». Все это с 12.00. Ну а пока, повторюсь, продолжим слушать музыку далее. Впереди Дэвид Гетта и Кит Кади. Вспомним хит «Memories». До этого One TV, Ника, The Way to Love. Ну а сейчас Оля Сряпкина и хит «Асфальт». Я всех еще раз приветствую. Всем желаю хорошего понедельника. Главное, легкого. Ну и чтобы все дела у вас сегодня вершились максимально вообще легко. Погнали вперед.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии диджей Smash Bambi. Ну и помимо этого, впереди еще много хитов. Оставайся поблизости и ничего не пропусти.
2: Реклама. Вайп, вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайп.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Вы бьете стекла своего автомобиля. А мы бьемся с ценами на стекла, и мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон

0: на ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ровно и продолжим слушать музыку, никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Когда только получила права.
4: Когда давно не садился за руль.
5: Когда едешь в незнакомом городе.
6: Когда пугают развязки и перекрестки.
7: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
8: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
2: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
9: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
10: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
11: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
12: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
13: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 10 градусов. В городе местами идет небольшой дождь. Днем сегодня тоже дождливый, до плюс 11, вечером плюс 12 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Холли Флейм «Тону».
5: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону, тону.
1: Ну и напомню, что впереди в новом часе программа «Плюс Вайб». Не пропусти.
3: Реклама.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /aobank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
11: Ярмарка!
12: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
12: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
12: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

Тюмени почти 12 часов. И в это время с 12 стартует программа «Плюс Вайб». Добро пожаловать сюда, на Красную Армию. Все подробности того, что будем делать, узнаем после песни «Kill It Queen» от Эйвы Макс прямо сейчас.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, всем еще раз большой привет. Стартует Плюс Вайб здесь на Красной Армии. В Тюмени 12 часов и практически 2 минуты. Я всех приветствую. Всех. Кто с нами, кто готов позволить себе, как я это называю, отдохнуть посреди рабочего дня, немножечко отложить рабочую суету, если такая имеется, куда-нибудь в стороночку, и чуть-чуть выдохнуть. Да, с одной стороны, я вас понимаю. Вы можете сказать: Антон, ну вот вроде бы вот только недавно рабочий день был начат. Какой отдых? О чем ты? Но вы только представьте себе, да, что если вдруг вы сейчас сидите где-то в open space и слышите меня, то можете вот так чуть-чуть, вот так, знаете, в кресле чуть-чуть откинуться, сделать вид, как будто бы вы сейчас на чем-то усиленно работаете, а сами отдыхаете. Слушайте музыку, наслаждайтесь, и, в общем-то, еще и тут можно и подарки получить у нас на Красной Армии в этом часе. Какие? Рассказываю. Ближе к середине мы с вами сыграем в игру кинотрейлеры. Там я озвучиваю собственноручно написанный мной какой-либо трейлер к какому-либо фильму. Ваша задача догадаться, о каком фильме идет речь, и вовремя ответить, собственно говоря, что это был за фильм. Если становитесь первыми, все, билеты в кино ваши. Отправляем вас в кинотеатр Атмос-Синема. Чуть ранее, буквально вот через несколько минут, у нас тут другая игра состоится, в которой можно выиграть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Что нужно делать? Я расскажу чуть позднее. Будь готов. Главное, также отвечать на вопрос. У меня будет 3 варианта ответа. Свой вариант ответа необходимо присылать к нам мессенджеры Telegram либо Max 89223001046. Вот номер, который стоит запомнить. Уже можно готовиться. Да, еще разок. Все подробности того, как у нас будет разыгран сертификат «Максимилианс», расскажу буквально через пару минут. Давайте сперва послушаем музыку. Uncle Flex на подходе, SMS.
0: Плюс Vibe на Красной Армии.

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Продолжается далее Плюс Вайб на Красной Армии. Настало время немножечко поговорить с вами о том, что сегодня вообще за день такой 4 мая, чем он знаменателен и так далее. Расскажу вам то, что смог найти. Информация, найденная мной, она, конечно, умопомрачительная, потому что нельзя с такого рабочей недели начинать. Вы знали, что сегодня за день? Давайте проговорю. Ну, во-первых, я смотрю, что тут много какое-то вот отношение к животным как будто бы имеет. Сегодня в США день птиц. Помимо этого, день собачьего счастья. А что это вот? Что является собачьим счастьем? Давайте с этого начнем. Косточка какая-то или может быть, какой-то шнурок, который можно потаскать в зубах, подергать, или палочка какая-то. Но как бы там ни было, день собачьего счастья. Помимо этого еще и весьма неожиданный международный день уважения кур. Международный день уважения. Я представляю, как где-то на планете сейчас, возможно, проходит какой-то праздник, где сидят в зале куры, и им со сцены респектуют люди. Возможно, такое происходит, не знаю. Так, день красивых признаний в любви. Это, кстати говоря, отличный повод для того, чтобы в очередной раз сказать что-то приятное о своей второй половинке. День невысоких людей. Получается, у меня праздник, наверное, если о таких невысоких людях идет речь. Международный день пожарных. Ребята, все те, кто причастен к этому, поздравляем вас с вашим профессиональным днем. День любителей вермишелевого супа. Но это, наверное, тот праздник, который мы, так знаете, в детстве чаще он был бы подходящим. День весенней грозы и прочее-прочее. Много на самом деле, вообще много различных поводов. Но для того, чтобы разыграть сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей прямо сейчас, я решил зацепиться за день того, что нам сегодня, по крайней мере, в Тюмени, исходя из погодных условий, точно необходимо. Потому что сегодня... где же он? День рождения складного зонтика сегодня. Да, это тот самый аксессуар, который нам сегодня прям, ну, очень сильно нужен. Да, действительно, 4 мая принято считать, что именно в этот день, в кое-каком году, был представлен первый складной зонтик из шелковой ткани неким французом. В Париже это произошло. Так вот, суть моего вопроса для того, чтобы и разыграть сертификат «Максимилианс», заключается в следующем. А в каком году это произошло? Три варианта ответа. Цифра 1 – 1715. Цифра 2 – 1815, цифра 3, 1961. Пишите свои варианты в Макс или в Телеграм 922-300-1046. Итоги скоро с вами подведем, пока же слушаем музыку далее.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Тюмени 12 часов и 14 минут. Мы продолжаем далее программу «Плюс вайп». И у нас наступает момент для подведения итогов розыгрыша сертификата «Максимилианс» на 3000 рублей. С нами на связи Ирина. Ир, доброго дня.
3: Добрый день.
2: Привет-привет. Как у тебя дела? Как проходит твой день? Чем наполнен твой понедельник сегодня?
3: Супер. Мой понедельник в работе.
2: В работе? Так, интересненько. А ты там одна работаешь или нас кто-то еще слышит?
3: Меня слышит моя дочь.
2: Ага, хорошо. Что ж, тогда большой привет всей семье. Вот и я тоже ее услышал. Всей семье большой привет от Красной Армии. Слушай, давай поступим следующим образом. Во-первых, хотелось бы у тебя узнать, ты вообще вот следишь за какими-то праздниками? Может быть, интересуешься так же, как и я, там, что происходило в тот или иной день?
3: Когда что-то в новостях всплывает, конечно же, открываю, интересуюсь.
2: Когда что-то всплывает в новостях, я понял. Я просто к чему спрашиваю? Я вот думаю, ты молниеносно так ответила верно и сделала это первой, потому что знала верный ответ? Или это интуиция? Все-таки, ну, получается, наверное, как так или иначе это связано с интуицией.
3: Муж подсказал. Муж сидел рядом.
2: Ага, муж подсказал. Что ж, тогда, я думаю, вам надо напополам, на двоих этот сертификат будет делить, ну, или просто провести прикольный семейный вечер. Это уже дело ваше. Давай сделаем тогда так. Я озвучу еще разок вопрос, скажу варианты ответов, и ты, пожалуйста, скажи, что ты нам ответил. Я напомню, у нас речь сегодня шла про... день зонтика складного, да, день рождения складного зонтика. И, ну, как мы понимаем, 4 мая действительно этот день празднуется, день рождения. А вот в каком году, собственно говоря, был представлен этот зонтик, был мой вопрос. Было три варианта ответа. Первый — 1715 год, второй — 1815 год, третий — 1961. И скажи нам, пожалуйста, Ир, какой же это год?
3: 1715.
2: 1715, совершенно верно. Абсолютно верно.
3: Я очень рада.
2: Мы поздравляем тебя и всех твоих близких с победой. И хочется пожелать хорошего вечера там, в Максимилианс, когда вы пойдете и будете вспоминать и думать, а так, надо еще и другие дни, соседние вот эти, каждый день какой-то день смотреть, что там происходит, чтобы, если что, победить еще.
3: Теперь точно.
2: Теперь точно. Ну все, ребята, хорошего вам отдыха, или рабочего дня, точнее. Счастливо, пока.
3: Спасибо, пока.
2: Да, вот так вот всю эту неделю можно у нас здесь по будням с 12 до часа выигрывать сертификат в Максимилианс. Не пропустите!
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: называется трек. Тюмени, 12 часов и 19 минут. Продолжается далее Плюс Вайб. Впереди розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр Атмосинема. Об этом мы поговорим чуть позднее. Перед этим в обязательном порядке что-нибудь интересное из мира, значит, различных пабликов, каналов и так далее. Что там происходит в Тюмени и в мире, расскажу уже скоро. Перед этим послушаем BBRX of Fateless New Religion уже буквально через 3 минуты. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, на улице дождь, ветер прорывами до 10 метров в секунду, вечером плюс 13, небольшой дождь, ночью плюс 9 и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест», «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А, Федюнинского 10А, Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Ярмарка!
6: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!

0: Leon. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
2: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
4: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
3: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
4: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тюмени 12 часов и 26 минут. Мы продолжаем далее плюс вайб. Я тут говорил о том, что расскажу вам парочку интересных трендовых новостей из пабликов и различных каналов. Ну и как вам сказать, ну, такое, конечно. Помните, я перед тем, как мы ушли на эти майские праздники, рассказывал, что одна из кофеен в Москве решила, значит, в качестве акции и, видимо, привлечения внимания, такой маркетинговый ход, запустить в линейку шашлычный раф. И вот теперь, спустя выходные, что тут пишут? Люди начали писать отзывы, снимать видеообзоры на этот шашлычный раф и так далее. Я не могу включить вам видео с этим, что там происходит. Но вот буквально подпись такая. Дымно-мясной кофе с хрустящим луком.

0: На удивление хорош. Попробовать майскую новинку можно до конца длинных выходных, я так понимаю, до конца майских. Но это если вдруг вы окажетесь в Москве. А что касается вообще Москвы, мало ли вдруг кто-то из наших туда собирается, то приятная новость вот какая. Московский зоопарк сделал вход в мае бесплатным. Акция работает с 7:30 до 9 утра. То есть приезжайте прям рано-рано утром и вперед вот это вот животных будить. Наверное, такая мысль у них там возникла. При этом даже очереди, судя по видеозаписи, очередей много, так что люди, кто любит ходить и смотреть на животных в зоопарке, пожалуйста, имейте в виду, что в Москве можно это делать абсолютно бесплатно. Еще одна рубрика, вот это вот ученые выяснили. Я, если честно, до сих пор поражаюсь тому, какое огромное количество исследований выходит на тему такого обычного напитка, как кофе. И есть два лагеря. Один лагерь считает, что он полезен, а другие лагеря считают, что он абсолютно вреден. Но вот периодически с разных сторон ученые подливают масло в этот огонь. Меня это, если честно, сильно раздражает, потому что один день я считаю, что кофе максимально полезен, другой день я считаю, что кофе чем-то там безумно вреден. Так вот, очередное исследование. Я не знаю, в каком вы лагере, но мало ли, вдруг вам эта информация поможет. Очередное исследование. Кофе защищает организм от старения. Ученые открыли новый механизм омоложения клеток. Оказалось, что в зернах содержатся вещества, такие как кофейные кислоты и полифенолы, которые усиливают работу белка NR4A1. Этот белок ловит сигналы о повреждениях и включает ремонт. Снижается воспаление, ткани восстанавливаются быстрее, а раковые клетки растут медленнее. Эффект заметен уже при 4, внимание, при 4-5 чашках в день и работает даже с декафом. Главное – это регулярность. Если я правильно понял этих ученых, то есть 4-5 чашек в день, и все, ну, борьба со старением происходит внутри тебя. То есть бог с ним, с тревожностью, с трясущимися руками и тремором, со всем остальным, но зато со старением ты борешься. Я оставлю это без комментариев, решать вам, но я уверен, что завтра тоже что-нибудь про кофе будет. Я вам обязательно в очередной раз что-нибудь эдакое расскажу.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.34 в Тюмени. Всем киноманам приготовиться. Сейчас будем дарить билеты в кино. В кинотеатр «Атмосцинема». 922-300-1046. Телефон наших мессенджеров. Будь готов первым ответить на мой киновопрос и станешь обладателем этих самых билетов. Что будет за киновопрос? Я придумал очередной трейлер к одному из фильмов, который наверняка многим из вас знаком. Если вы ответите верно, что это за фильм, в таком случае билеты становятся твоими. Итак, готовимся слушать трейлер. Сегодня он звучит примерно следующим образом. Мне всегда нужно поднастроить голос немножко. Сейчас, подождите. Итак, поехали. Обожаю вот этот звук. Все, трейлер.
2: В этом фильме нам показывают мужика, который случайно во что-то вляпался. Или точнее, что-то вляпалось в него. После чего с ним стала происходить всякая дичь. Например, он начал слышать голос в своей голове.
3: Вот такой вот странный голос.
2: Фильм от создателей журналов, в которых все в картинках, и там еще у персонажей такие облачки около ртов. Главной роли актер с жестковатой фамилией, множество спецэффектов, мощная погоня, зрелищные драки с участием черной субстанции.
1: О, а если я супергерой, то кто? Человек нефть или человек гудрон?
2: Смотрите во всех кинотеатрах страны, но только не громко, а то он убежит.
1: 922-300-1046. Знаешь, что за фильм? Пиши. Скоро подведем итоги.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
4: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
12: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
11: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
12: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
13: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
14: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
15: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
16: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
17: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
16: Я буду спокоен?
17: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
18: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.41 в Тюмени. Итак, подводим итоги розыгрыша билетов в кино. В кинотеатр «Атмосинема» на связи с нами Никита. Никит, привет. Доброго дня.
2: Добрый день.
1: Так, ну-ка расскажи, а ты сегодня отдыхаешь или работаешь?
2: Работаю.
1: Работаешь. А какая сфера, если не секрет?
2: Грузоперевозки.
1: Грузоперевозки. Ну, у тебя сейчас какое-то такое, да, время, может быть, околообеденное, что-то типа того.
2: Ну, да.
1: Ага. Что ж, тогда мы с пользой используем этот перерыв, и у тебя удачно получается это делать, потому что ты верно первым ответил на мой вопрос. У меня здесь был трейлер к одному из фильмов, весьма известных фильмов, ну и ты верно догадался, что это за фильм. Давай сейчас еще разочек озвучу некоторые факты из этого трейлера, а ты нам скажешь, что это за фильм. И знаешь, что было бы прикольно? Если бы ты вот этим вот самым голосом самого того персонажа, которым фильм назван, озвучил название.
2: Ну, не знаю, получится ли.
1: Ну, попробуем, ладно?
2: Да.
1: Хорошо. Итак, я говорил, что в этом фильме нам показывают мужика, который случайно во что-то вляпался, ну или что-то вляпалось в него, после чего с ним стало происходить всякое. Например, он начал слышать голос в своей голове. Фильм от создателей журнала, в которых все в картинках, и там еще у персонажей такие облачки вокруг, около ртов. Ну, а в главной роли актер с жестковатой фамилией. Что же это был за фильм, Никит?
2: Веном,
1: да, совершенно верно. Это был фильм «Веном». Еще раз поздравляю тебя с победой. Желаю тебе отличного настроения, легкого рабочего дня. Счастливо и пока.
2: Спасибо, вам тоже.
1: Спасибо огромное. Да. Продолжим далее. Мы этот час, нас впереди ожидает много самой разнообразной музыки, ну а я лишь напомню, что everyday, каждый день, сейчас же переводить нужно, да, если что-то на английском говоришь, everyday означает каждый день. Мы здесь с 12 до часу веселимся, слушаем музыку и изучаем интересные новости, и, в общем-то, делаем все то для того, чтобы чуть-чуть, пускай на один часок, но тем не менее облегчить тюменцам рабочие будни. Прямо сейчас идем далее, слушаем лирику и его хит-кассеты.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: суббота, 12:49 Тюмени. Медленно, но верно мы близимся к завершению программы «Плюс Вайб». Ну и дальше в новом часе продолжим с вами слушать музыку. Пока же до финала этого к нам залетит Зейн, «Die For Me». Но перед этим диджей дуэт «Эвелон Рокстон», «Вертиго» уже скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 9, небольшой дождь, вечером плюс 13, тоже небольшой дождь, ночью плюс 9 и будет пасмурно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
4: 66-25-16.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Подкаст-шоу Марии Бакуты
11: на Красной Армии.
12: Дамы и господа, мы с вами отправляемся на курорт, не выезжая из Тюмени. Как быть вечно молодым, здоровым и, что самое приятное, сытым? Об этом поговорим с Юлией Решетниковой, главным врачом Центра управления здоровьем «Марциаль». Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
10: Подкаст-шоу Марии Бакуты
11: на Красной Армии.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Сменили час дня. Продолжаем далее этот день впереди, как и всегда. Самое большое разнообразие любимых хитов отовсюду. Начнем трек вместе с Леони Калимско «Stay».

На Красной Армии только что диджей Анема и певица Элли Голдин. В Тюмени 13 часов и 7 минут продолжается далее этот день. Вот, кажется, я обеденный перерыв. Мы до него с вами добрались. Как вообще у вас ощущения? Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Ну, в целом, первый рабочий день нормально, нет? Если что, пишите свои ощущения к нам в Telegram или в Max 922-300-104.6. Могу вашими этими самыми ощущениями поделиться и озвучить здесь, вдруг вам станет чуточку легче. Мы пока же, предлагаю не останавливаться ни на секунду, будем слушать музыку и впредь. Далее нас с вами ожидает Эмили Робертс и Loud Luxury. Love You For Life, до этого Костела Акоста, ты говоришь, ну а сейчас Jay-Z, Linkin Park. Нам всем еще раз большой привет и классного дня.

0: Этот трек услышим с вами через 3 минуты. Дождемся вместе.
1: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
7: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
8: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
9: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
11: Сибирь Оптики новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: аварии на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 3 балла. Местами есть затруднения. 11 минут стоит улица 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцова. Также пробка на Широтной от Народной до Федорова, на Таймырской, Малыгиной, Герцена, от Мельникайки до Первомайской. Время проезда тоже около 10 минут. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной.

0: этот трек услышим через 2 минуты. Стоит подождать.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН НП 313-723-202-0017-01. Чили.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
6: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
7: Тонкое тесто, быстрая доставка, пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
8: И по телефону на сайте. Угроны 328-720-2-268-722.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Красной Армии певица Зиверт, трек, который называется «Газ», одна из новинок. Возможно, скоро мы увидим ее в числе 20 лучших треков недели по версии Красной Армии в главном тюменском музыкальном чарте «Выборка». Ну а пока мы там наблюдаем других героев, кого именно можно в любой момент посмотреть на нашем сайте redarmy.fm, разделе чарта. Заходите, смотрите, голосуйте. Ну и здесь каждую неделю по пятницам Гера Адамян представляет нам обновленную двадцатку треков, которые выбрали именно вы. Далее у нас здесь в наших планах послушать Олег Фарбен и Рена Миллер с трек, который называется «Body Talks». Ну а прямо сейчас «Hadden Cuddled» от Кэти Перри. Всем еще раз большой привет и классного дня. Идем далее.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 9 градусов, на улице идет дождь, ветер порывами до 9 метров в секунду, вечером плюс 13, небольшой дождь, ночью до плюс 9, и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диалог Зиба и Portugal The Man ждут нас далее. Dive into the ocean. Этот, как и многие другие хиты, послушаем через 2,5 минуты, никуда не уходя.
3: Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
2: на Красной Армии.
3: Дамы и господа, мы с вами отправляемся на курорт, не выезжая из Тюмени. Как быть вечно молодым, здоровым и, что самое приятное, сытым? Об этом поговорим с Юлией Решетниковой, главным врачом Центра управления здоровьем «Марциаль». Во вторник в 13.00. Присоединяйтесь.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Терри Свинс в финале этого часа на Красноармии с новинкой под названием «Мистер Новый Дол». Ну а далее на Красноармии с вами будет Даша Русакова. Даша, привет!
1: Привет, Антон. Я задумалась над тем, как же переводится название этой песни. Наверное, «Мистер Всезнайка».
0: Ну, типа того,
1: да. А у меня история про мужчин с одинаковыми именами, которые собрались в эти выходные в Москве в одном месте. Их было аж 30 человек. А что они затеяли, расскажу немного позднее.
0: Какие-то именины были?
1: Да, можно типа так того. Сказать.
0: Так,
1: с пенным.
0: Ладно. Чуть не сказал, что это мы любим, но не буду этого говорить. Ладно, все, я побежал. Счастливо, хорошего дня, пока.
1: Тебе тоже, пока. Тюмени 2 часа. Ну, а далее у нас потрясающая, невероятная Адель заглянет к нам со своим треком «Rolling in the Deep», а прямо сейчас встречаем «Елку проще».

Трек с вещицей под названием «Мандала» в Тюмени 14 часов 10 минут. Как и обещала, рассказываю, зачем в одной локации Москвы собрались 30 мужчин с одинаковым именем. Это случилось в прошедшие выходные. Что же происходит? Какие-то массовые именины, недоумевали прохожие, но все оказалось гораздо проще. Один парень по имени Серега решил устроить флешмоб и позвал других Серег вместе хлебнуть каких-нибудь крепких напитков. Не поддерживаем, конечно же, осуждаем всю эту историю с напитками, но сам по себе флешмоб очень смешной, потому что реально пришло 30 человек по имени Сережа, они все вместе стояли на улице, и периодически кто-нибудь окликал «Серег!», и все разом оборачивались. Это прям замечательно, это прям очень здорово. Я бы тоже сходила на именины Даш. Вот, мне бы такое понравилось. Далее будем слушать людей с мировыми и российскими звездными именами. Например, на очереди Мод, которого зову с песней «Намек на нас». А до этого проект «Ирбукс» и «Грейсленд» на Красной Армии. Отличного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 10, дождь пока прекратился. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером ожидается небольшой дождь и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди грандиозный хит «Broken Strings» от Алана Уокера и Изабель Мелкман.

0: своих динамиках через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ООО «СЗКМ». Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс».

0: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
5: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
7: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка, пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
11: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлением. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
12: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
13: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
12: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
13: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

фона тюменцев свежайшие пластинки. Люди голосуют, и по итогам голосования мы уже принимаем решение сделать ту или иную песню хитом или нет. Так что подключайся смело, это очень занятная история. Услышать потом выбранную тобой песню в ротации, мне кажется, что это просто потрясающе. Ну и ты таким образом становишься соавтором нашего плейлиста. Для этого подписывайся на наш канал ВКонтакте и лови каждое утро по будням голосование за тот или иной трек. Заодно будешь в курсе всех музыкальных новинок. Впереди Ame, Toxis и Big Baby Tapes истории Nobody. А прямо сейчас Calvin Harris, Feel So Close. Это Красная Армия. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 10, ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером ожидается небольшой дождь и плюс 13. Ночь пройдет без осадков при плюс 10.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный замес устроит Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places, так называется эта невероятная совместка. Послушаем уже совсем скоро.
0: Реклама.

0: Т11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей.
1: Выгода Тенет Т7, комплектация активов, получаемая при сдаче автомобиля в кредит на скидке дилерского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Не офферта. Подробности в Транспорт Моторс на Алибашевской 11.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Подкаст-шоу Марии Бакуты
14: на Красной армии.
15: Дамы и господа, мы с вами отправляемся на курорт, не выезжая из Тюмени. Как быть вечно молодым, здоровым и, что самое приятное, сытым? Об этом поговорим с Юлией Решетниковой, главным врачом Центра управления здоровьем «Марциаль». Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
13: Подкаст-шоу Марии Бакуты
14: на Красной армии.

Тюмени 15.00. Всем мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про свежий тренд на рилсы. Ну, а топовая музыка будет далее. Иманбек, Лимит, до этого Авалан Рокстон и My Blood.

На Красной Армии Беа был с темой «Феникс». Не удивлюсь, если ты слышал этот трек, пока листал рилсы, потому что «Феникс» разобрали на видосы. Это ведь птица, которая может сжигать себя и возрождаться из пепла, я имею в виду «Феникса». Так вот, люди стали снимать героические рилсы под эту песню о том, с какими трудностями они справлялись, как они их преодолевали и как им вообще здорово живется, и все равно на общественное мнение. Получается довольно-таки забавно, в смысле... Я не это должна была сказать. Получается очень красиво, получается очень здорово на самом деле, но слегка все-таки.

0: одну. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит Ava Max с эффектной темой Kill It Queen. Еще больше яркого саунда далее, не переключайся.
2: Реклама.
3: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
5: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
6: Хватит думать!
5: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
6: Приходи!
5: Подробности по телефону 68 01 56.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Полную версию этого хита далее.
1: Реклама.
2: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон Авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-200-00-1701.
7: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
10: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
9: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
10: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

Weightless зарядили ребята нас энергией, конечно. Но вообще, когда так пасмурно, как сегодня, почему бы не сгонять в кино? Лично я обожаю развеяться, посмотреть какой-нибудь ужастик, ну или, может быть, что-нибудь типа проект «Ава Мария» или что там еще идет в кино. Комедии тоже, я думаю, тоже идут в счет. В общем, я советую развлекаться максимально, чтобы совсем уж не захандрить. Ну а за билетиками заскакивай в программу, которая называется «Плюс Вайб». Каждый день по будням с 12 до 4.

любопытный фильм. Далее будем слушать Offenbach Miles Away. Это динамичная история, прозвучит сразу после диджея Смэша и Бэмби. Удивительная тема. Прямо сейчас на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 11, местами идет небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящая ночь пройдет без осадков при плюс 10, завтра днем тоже без осадков и плюс 21.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди, безусловный хит от Фрэч Монтаны Макса Би «Ever Since You Left Me».

0: Реклама.
1: Квиз-приз!
2: Интеллектуально-развлекательная викторина!
1: Квиз-приз!
2: Зови семью, друзей, коллег, кота!
1: Квиз-приз!
2: Проверь себя и посмейся с друзьями!
1: Квиз-приз!
2: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
3: 18+. Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
6: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
5: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
6: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Подкаст-шоу Марии Бакуты
9: на Красной Армии.
6: Дамы и господа, мы с вами отправляемся на курорт, не выезжая из Тюмени. Как быть вечно молодым, здоровым и, что самое приятное, сытым? Об этом поговорим с Юлией Решетниковой, главным врачом Центра управления здоровьем «Марциаль». Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
8: Подкаст-шоу Марии Бакуты
9: на Красной Армии.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу историю про знакомство с родителями, которое случилось в Америке. Если честно, это самое милое, что я когда-то читала в своей жизни. Подробности будут далее.

Зейн с темой «Die for me» на Красной Армии в Тюмени 16 часов 10 минут. Как и обещала, рассказываю самую милую историю знакомства с родителями ever. Это случилось в Америке. Девушка привела бойфренда на бейсбольный матч, на котором была вся ее семья. А парень перед этим сильно переживал, что всех оттолкнет его рукав. Вся рука в татуировках. Девушка проболталась об этом родственникам, а они, знаешь, что они сделали? Они все взяли и надели лонгсливы с поддельными тату. Знак солидарности с парнем. Как он был удивлен и счастлив, не передать словами. Такая вот милота. Желаю нам всем побольше таких теплых моментов жизни. Ну, а

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 11 ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9, никаких осадков. Завтра днем тоже без осадков и до плюс 19.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольная вещица «I Can't Wait» от Боба Синклера и Кайзы и далее. На очереди еще больше громких хитов. Не пропусти.
0: Реклама.
5: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Когда только получила права?
7: Когда давно не садился за руль?
8: Когда едешь в незнакомом городе?
9: Когда пугают развязки и перекрестки?
10: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
11: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
14: Ярмарка!
15: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
14: Хватит думать!
15: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
14: Приходи!
15: Подробности по телефону 68-01-56.
0: Вайб, вайб, плюс вайб
4: на Красной Армии.
16: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по

0: какой вкусный подарок мы будем разыгрывать завтра, не пропусти.
1: Реклама.
2: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
3: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Песня вот с моим коллегой Антоном Колевым точно стоит сыграть. Например, завтра с 12 до часу дня, потому что это принесет тебе сертификат на 3000 рублей в ресторан баварской кухни «Максимилианс». Поговаривает, что там потрясающие сосисочки. Ну, а лично я пробовала только 10.

0: от кафе «Плюс 19».
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
4: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди восхитительная работа у

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
6: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
7: Тонкая тесто, быстрая доставка, пицца с 20-летней историей. Твоя пицца экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
8: Подкаст шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
9: Дамы и господа, мы с вами отправляемся на курорт, не выезжая из Тюмени. Как быть вечно молодым, здоровым и, что самое приятное, сытым? Об этом поговорим с Юлией Решетниковой, главным врачом Центра управления здоровьем «Марциаль». Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
8: Подкаст шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

17 часов в Тюмени. Вот он, мерзко-континентальный климат во всей его красе. То снег, то дождь, то жара, то холод. Но во всем этом есть кое-что постоянное. Это классная музыка. Здесь нет.

На Красной Армии Лирик шикарным треком кассеты. Интересно, кстати, остались ли еще любители слушать музыку на кассетах. Вот лично я хочу CD-плеер и парочку альбомов любимых исполнителей, но это так, ради флекса. И знаю, что на

0: еще послушаем новости Тюмени. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Вы думали, ремонт – это про красоту. А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
5: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
6: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53 81 12, офис продаж «Инка», Евгения Войнова, 7.
7: Застройщик ОСЗ «Инка», проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
12: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
13: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Тюмени 17:25. Далее на Красной Армии новости от Николая Антонова.
1: Добрый вечер. Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает увеличиваться небольшими темпами, сообщили в пресс-службе горадминистрации. За минувшие сутки уровень поднялся на 5 сантиметров до 648 сантиметров. Критическая отметка опасного явления в городе – 850 сантиметров. Последний раз река приблизилась к этой отметке в 2016 году, когда уровень воды достиг 834 сантиметров. Каждая шестая дорожная авария в Тюменской области происходит с участием грузовиков. Об этом сообщил глава региональной госавтоинспекции Андрей Миллер. С начала года произошло 88 таких ДТП. В них погибли 19 человек, 127 получили ранения. По итогам профилактической акции «Грузовик» выявили более 50 нарушений правил дорожного движения. Водители большегрузов нередко ездят без полисов ОСАГО и незаконно тонируют стекла своих фур. МФК «Тюмень» одержал две победы в Екатеринбурге над местной «Синарой». Поединки прошли в рамках 1/4 финала «Бет-Сити» Суперлиги по футзалу. Первая игра плей-офф закончилась со счетом 1-5. Итог второго матча определила серия пенальти после 2-2 на табло. Таким образом, счет серии 0-2. Ответные матчи пройдут в Тюмени 6 и 7 мая, сообщает «Слух.ру». Напомню, что серия продолжится до 3 побед одного из соперников. Победитель выйдет в полуфинал. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Пробки на дорогах.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 5 баллов. Особенно движение плотное на Мельникайте от Жигулевска до Республики, на Мельникайте от Валерии Игнаровской до Республики, а еще на Республике от Тульской до улицы Мельникайте. Всем, кто за рулем, удачи!
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди кое-что замечательное от Тедди Свимса, мистер Know It All. Кайфанем все вместе через две с небольшим минутки.
1: Реклама.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
13: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
12: Я буду спокоен?
13: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
14: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

вами была Ёлка и её Прованс. Из Прованса мы переместимся на юг Аргентины. И чтобы рассказать историю про мужчину, который обрел друга, о котором вообще не просил. Как это все было? Аргентинец вернулся с работы домой и увидел, что в его гараже в металлической сетке застряла пума. Самая настоящая пума. Мужчина ее освободил, животное поспешило ретироваться. Никто не пострадал, казалось бы, хэппи-энд. Но кошечка эта, пума, стала ошиваться.

привыкли, все уже нормально смотрят такие. Кыс-кыс-кыс, привет, Пума. Сколько это животное весит? 90 килограммов, наверное, или сколько, не знаю. В общем, такая вот история. Далее у нас будут музыкальные преимущественные истории. Это Anima, Out of My Body. Услышим этот блокбастер сразу после Broken Springs от Алана Уокера и Изабель Мелкман на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 12, местами идет дождь, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь пройдет без осадков при плюс 9, завтра днем плюс 21 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди невероятная Ольга Серябкина с темой «Асфальт». Полную версию этого и других хитов послушаем далее.
3: Реклама.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
5: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Секвойя Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя Парк.
4: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
5: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
6: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд по анастасии на Бограна, П-328-123-268-122.
7: Подкаст шоу Марии Бакуты
8: на Красной Армии.
9: Дамы и господа, мы с вами отправляемся на курорт, не выезжая из Тюмени. Как быть вечно молодым, здоровым и, что самое приятное, сытым? Об этом поговорим с Юлией Решетниковой, главным врачом Центра управления здоровьем «Марциаль». Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
7: Подкаст шоу Марии Бакуты
8: на Красной Армии.

0: Это «Медуза» на «Красноармии» с темой «Don't wanna go home», то есть «Не хочу идти домой». Ну, я думаю, все-таки многие, большинство не разделяет эту установку. Все-таки хочется очень сильно домой, я именно этим сейчас и займусь. А Сергей Белявский мое место займет. Привет, Сереж.
1: Привет, а я вот с улицы только что, и я понимаю, почему они домой не хотят. Ты за окном видела, что там происходит?
0: Ну, там мрачненько как-то,
1: город,
0: да?
1: Город топит.
0: Да, ладно.
1: Да, там дожди прям, дождь довольно сильный. Ну, что поделать, домой все-таки надо. Сегодня у нас понедельник.
0: Поплыву.
1: Поплывешь, да. Заказываем тебе лодку, Яндекс.Лодка, да, вот это все.
0: Яндекс.Гондола.
1: Да, главное, чтобы классная музыка с тобой была по пути. За это можете не переживать, дальше будет все вообще супер. 6 часов в Тюмени. Ну что, отправимся по нашей тюменской Венеции. Впереди у нас Джакон Джиган Ари в эту ночь. И прямо сейчас тебя будет сопровождать Тиеста, Бриена Грейс, Beautiful Places.

На Красной Армии только что Джакон, Джиган и Ари с вещицей в эту ночь. Ну и пока собираемся двигаться в сторону дома, расскажу про один видос, который встретил на просторах интернета. На одну девушку не пустили на борт самолета из-за бутылки текилы. Что бы сделал уставший человек? Выбросил бы бутылку и отправился в полет, но девушка выбрала быть счастливой. Она просто выбила всю эту бутылку. Правда, на самолет все же ее не пустили, потому что опьянела она, конечно же, моментально. Думаю, что наша героиня ни о чем не жалеет. Ну а в Тюмени уже 18 часов и 9 минут. Далее будем наслаждаться историей «I just wanna leave». Это «Good Charlotte». Меня же зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не ожидается и до 21 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек Мэтт Уолта «Two Colors». Ждем эту историю через 2,5 минуты. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар. Масштабный двор-парк. Благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: выпуском новостей в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Власти Тюмени ищут подрядчика для подготовки проекта расчистки реки Туры в черте города. Заказчиком выступает региональный научно-производственный центр «Тюмень-геомониторинг». Информация размещена на сайте госзакупок. Речь идет о расчистке участка протяженностью около 5 километров от устья Тюменки до района улицы Мельниковой.

улице Герцена, Советскую, Орджоникидзе, Володарского и Челюстинцев. Жители Тюменской области могут подать заявку в «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. 9 мая онлайн-шествие начнется в полдень по местному времени на сайте 2026.polk.rf.ru и экранах всей страны. Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка онлайн», необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru. В очном формате традиционное шествие начнется 9 мая на Центральной площади в 10.00, сообщает инфоцентр правительства региона. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Герцена и Малыгина от Камышинской до Холодильной. Время проезда 20 минут и 12. Постоим на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Остальные затруднения не более 10 минут.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Ave Max Kill It Queen». Ждем эту вещицу через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Ну что ж, мы будем газовать дальше, отдыхать. Да, действительно, рабочий день закончился. Далее только отдых. Ну, кстати, напомню, как лучше всего начать рабочий день. Это, конечно же, с утренним шоу Red. С 7 до 10 встречай на Красной Армии Сашу Самойлова, Машу Бакуту. У ребят для тебя много всего интересного. И, кстати, подарки будут. Да, в числе многих будет сертификат в Максимилианс. Так что обязательно присоединяйся к ребятам завтра. Саша и Маша расскажут подробнее, как его получить. Ну, а пока что получим порцию отменного саунда. Впереди Uncle Flex, SMS и прямо сейчас нежная история Сии, Шенделье. В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 12 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим крутую певицу Ти Свифт, ее пластинку «The Fate of Ophelia». Полностью послушаем эту историю на Красной Армии через 3 минуты ровно.
0: Реклама.
7: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
8: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
10: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

В Тюмени 7 вечера. На дорогах у нас все спокойно, есть небольшое затруднение на холодильной, в остальном все в порядке. Далее с музыкой тоже в порядке. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, прямо сейчас.

На Красной Армии крутая история Lose My Mind, Don Toliver и Doja Cat. Ну а все новые истории появляются в нашем канале во ВКонтакте. Обязательно присоединяйся, ставь лайки, дизлайки. В общем, понравится, не понравится трек. Зависит от тебя и зависит также от тебя, появится ли он в эфире Красной Армии. Залетай обязательно, пока будем двигаться далее. Впереди Айова с пластинкой «Простая песня». И уже сейчас послушаем «Елку проще». В Тюмени 19 часов и 8 минут. Всем легкого вечера.

0: Реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
4: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
5: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
14: Вайп, вайп. Плюс вайп.
15: На Красной Армии.
16: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
14: Плюс вайб.
15: На

0: И не только эта тема прозвучит на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
1: Реклама. Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 20-50-45. «Республики» 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
4: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
7: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
6: Я буду спокоен?
7: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
8: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

На Красной Армии Боб Синклер и Кайзе с пластинкой «I Can't Wait». Ну а завтра кое-что свежее тебе представят Саша Самойлов и Маша Бакута. В утреннем шоу «Red» присутствует такая рубрика под названием «Шазамошная». Там включают какую-то новую песню и дают тебе на оценку. Так что обязательно подключайся к Саше и Маше, послушай самый первый свежий трек, присоединяйся с 7 часов, эта рубрика стартует. Ну а пока что будем двигаться далее. Впереди Авалон Рокстон с темой «Vertigo», и уже сейчас появится The Pussycat Dolls и Snoop Dogg «Buttons». Тем не менее, 19 часов 42 минуты. Всем приятного вечера. What it do, baby boy?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем «Де Лимбу», «С кем ты играешь». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, через 2,5 минуты.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная Армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-202-0-1701.
9: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
10: Эта брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗАИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в Грааль.

8 вечера в Тюмени. За окнами дождливо и плюс 12, но завтра нас погода пощадит. Уже ждем 21 тепла. Ну а пока что дождемся историю Джонни. Эйфория. Прямо сейчас для тебя

Группа «Пицца», их прекрасная пластинка «Золото». Если хочешь чего-то прекрасного, красивого в главном тюменском чарте «Выборка», то это легко устроить с помощью нашего официального сайта radarmi.fm. Заходи и голосуй. Мы будем всю неделю собирать голоса, ну а в конце рабочей недели, а именно в пятницу в 19.00, прозвучит двадцатка лучших. Так что успевай поддержать своего любимчика, ну а пока будем продолжать отдыхать в компании теплой музыки. Впереди DJ Smash, Bambi. И уже сейчас послушаем One Republic трек Give Me Something. В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов, облачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 21 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем хит от Bruno Mars, I Just Might. Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Запрещено для детей.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Хозяин!
11: Кто это?
10: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
12: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
14: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
15: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
3: Хозяин!
4: Кто это?
3: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
5: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
12: На Красной Армии. Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
11: Плюс вайб.
12: На Красной Армии.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Темникова с пластинкой «Импульсы». И если есть импульс послушать качественный саунд, то рекомендую ему податься и скачать наше мобильное приложение. Да, вся крутая музыка находится именно там. Так что обязательно попробуй, воспользуйся этой удобной функцией и насладись качественным звучанием. Далее его будет на Красной Армии ой как много, так что оставайся с нами. Зовут меня Сергей Белявский, всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 12 градусов и облачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Хозяин!
10: Кто это?
9: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
11: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68

0: Сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: Реклама.
6: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
7: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
6: Кто? Горыныч?
7: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
6: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
8: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
14: Хозяин!
15: Кто это?
14: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
16: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хозяин!
2: Кто это?
1: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
3: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Хозяин!
2: Кто это?
1: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
3: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 30.

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
2: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?